0: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
1: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
0: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
2: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
3: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
6: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация и в ручном режиме, в точном режиме. Сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, и с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
4: Главные новости дня.
0: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
7: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье.

0: Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
1: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
2: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
1: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
3: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
1: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
6: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть, но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
8: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг понятно, что делает. Его задача – раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии всю, для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
9: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
10: Комментировать удары противника по Wildberries, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
11: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. При том, с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство. Отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами. И играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять. Ну уж простите, это просто для объяснения. Играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей может противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
15: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
14: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
16: Короче, ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
14: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
17: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
14: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
20: Очень жестко. Что-то прилетело.
19: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
21: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
19: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
22: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
19: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
23: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
19: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
24: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
19: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
1: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
2: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
1: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
3: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
1: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
2: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
0: Радио Лента. 15:57 АМ.
6: Главные новости дня.
19: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
6: День все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
7: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
19: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили ZVN-коры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
8: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
19: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
24: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
19: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держится ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
1: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
2: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
1: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
5: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО, любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
1: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
3: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломало в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
12: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
11: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
12: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
11: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
12: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
11: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
12: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
11: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
12: Грузоперевозки.
11: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
12: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
11: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
12: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
11: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
12: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
11: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
12: То есть превентивное повышение цен.
11: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
12: А третий остановился полностью.
11: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
12: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
11: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
12: Слушай, ну когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
11: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
12: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
11: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
12: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
11: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
12: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
11: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
12: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
11: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
12: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
11: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
12: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
11: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
12: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
11: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
12: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
11: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
12: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
11: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
12: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
12: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
11: Давай по пунктам прикинем. Еда.
12: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
11: Личный автомобиль.
12: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
11: Ну и коммунальные платежи.
12: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
11: Подводим итог.
12: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
11: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
12: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
11: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
12: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
11: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
12: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
11: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
12: Классика дефицита.
11: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
12: А почему этот механизм не сработает сейчас?
11: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
12: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
11: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
12: Как при этом поведет себя инфляция?
11: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
12: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
11: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
12: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
12: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
12: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
4: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о

0: 10 календарных дней. А для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
1: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
0: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
2: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
0: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
3: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
0: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований, говорит владелец сети отелей «Элиза».

0: Глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
1: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
0: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
2: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
0: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут Губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А и 95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде, ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
7: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену, блин. Света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Это просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот результат налицо. Всем хорошего дня. Надеемся, может, сегодня будет у нас свет. Будет он подольше.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
9: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
8: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшие увеличения налоговой нагрузки.
10: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
8: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
11: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
8: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
12: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
8: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
13: Удар по Wildberries не случайно. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
3: Криминальные новости.
14: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
15: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, плайд не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же в нем такого необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
3: Главные новости дня.
0: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
16: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
0: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
17: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
0: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
16: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар, хотя бы часть своего пути, проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
0: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
20: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале «The Economist», по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
21: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. и честности в суде. Будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
1: Очень жестко что-то прилетело.
0: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
2: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
0: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
22: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
0: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
23: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
0: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
24: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
0: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
0: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
25: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
0: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
4: зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи мавиков. А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭП, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действиях. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
5: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
7: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
0: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
9: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
0: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
24: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
0: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держится ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
10: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
8: С автомобилем? В каком смысле?
10: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
8: То есть звук просто перебивает стук мотора?
10: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
8: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
10: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
8: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
10: Свет в окнах горит, двери открыты.
8: Да, регистратура работает, врачи на местах.
10: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
8: На те самые фонды ОМС?
10: Да, на них.
8: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
10: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
8: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
10: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
8: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
10: Включается режим тотальной экономии.
8: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40% или даже 60% готовности.
10: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
8: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
10: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
8: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
10: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
8: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
10: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
8: А значит, страдает качество диагностики.
10: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
8: Какой?
10: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
8: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
10: Да-да, аргументация именно такая.
8: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
10: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
8: Так.
10: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
8: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
10: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
8: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
10: Да, плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
8: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
10: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
8: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
10: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
8: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
10: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
8: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
10: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
8: Дороги и трубы.
10: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
11: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
8: То есть весь транзитный грузовой поток…
11: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
8: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
11: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
8: А ямочный ремонт дешево и сердито.
11: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
8: Туда попадает вода?
11: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
8: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
11: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
8: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
11: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
8: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
11: Дай угадаю. Утечки в землю?
8: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
11: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
8: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
11: Резкий рост неплатежей.
8: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
11: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
8: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
11: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
8: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
11: Ты про образование и науку.
8: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
11: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
8: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
10: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
8: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
10: То есть быстрых денег не принесет?
8: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
10: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
8: И молодые ученые уходят.
10: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
8: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
10: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
8: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
10: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
8: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
10: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
8: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
10: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
8: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
10: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
8: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
10: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
8: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
10: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
8: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
10: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
8: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
10: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
8: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
10: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
8: И почему?
10: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
8: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
10: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
8: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
10: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
8: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский. Сокращают специалистов.
10: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
8: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
10: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
8: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
10: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
8: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
10: Запас прочности истощается прямо на глазах.
8: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутная выгода, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей?

0: Это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
1: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
2: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
1: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
0: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
1: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
5: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты, а ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел». Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система, платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
3: Главные новости дня.
6: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
7: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
6: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.

0: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
1: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
2: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
1: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
6: У людей есть право на защиту Родины.
7: Абсолютно.
6: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
7: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
6: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
4: На радио «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
10: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
9: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике на поле боя.
11: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
12: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
13: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
12: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
14: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
12: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
15: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
12: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
16: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
9: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
11: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям И тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
9: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
17: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
9: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
18: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
19: Очень жестко что-то прилетело.
12: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
20: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
12: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
21: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
12: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
0: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
12: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
2: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжения армии.
12: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
22: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
23: сдается
22: в этом году.
23: Не сдается.
22: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
23: Можно уже отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле продвижения нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
22: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, но мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно невыгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что вот в таком режиме можно еще годами воевать.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разных. Опытные лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена афигане считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающие нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляют полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья Турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: После уничтожения складов Wildberries в Электростали многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
8: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростали, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен, ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
10: На радио Лента «Цифра дня».
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
15: Здравствуйте.
24: Вы здесь работаете?
15: Да, да.
24: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
15: Это граффити.
24: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
15: Это стиль магазина такой, просто граффити.
24: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
15: Ну, уличный стиль, граффити.
24: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
15: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
24: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
15: Я поговорю с руководством.
24: Поговорите, что мы можем, пожалуйста, с этим сделать. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
10: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
25: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
26: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
25: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
9: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
25: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
11: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
25: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
16: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
25: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
0: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
25: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
12: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно.
1: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах – бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч.

0: Ликасьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
1: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, завести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
2: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется, регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
5: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация. И в ручном режиме, в точном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, и с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
3: Главные новости дня.
0: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
6: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
0: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
7: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
0: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
8: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменяет. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити не

0: никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
1: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
4: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
6: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить, на новом месте. Дальневосточный гектар. Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
7: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
8: Комментировать удары противника по Wildberries, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
9: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча-куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. Притом с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство, отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен, понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время там даже в Брюсселе какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается, даже человека как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия лишилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. больше никаких изменений не будет, а противник изменился уже до неузнаваемости.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
14: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
13: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
15: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
13: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
16: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят и все. Ну вот, когда я подписал вот это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
13: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
18: Очень жестко. Что-то прилетело.
17: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
19: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
17: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
20: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
17: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
21: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
17: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
22: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
17: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
23: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
24: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
23: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
0: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
23: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
24: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый «сухопутный коридор» в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
4: День все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
5: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
17: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
6: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
17: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
22: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
17: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держится ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
23: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
24: Глава МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
23: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
7: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
23: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
0: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломало в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
10: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
9: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
10: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
9: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
10: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
9: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
10: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
9: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
10: Грузоперевозки.
9: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
10: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
9: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
10: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
9: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
10: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
9: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
10: То есть превентивное повышение цен.
9: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
10: А третий остановился полностью.
9: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
10: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
9: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
10: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
9: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
10: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
9: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
10: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
9: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
10: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
9: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
10: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
9: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
10: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизит ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
9: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
10: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
9: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
10: Произойдет взрыв, дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
11: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
10: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
11: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
10: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
11: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
10: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику, а клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
10: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
11: Давай по пунктам прикинем. Еда.
10: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
11: Личный автомобиль.
10: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
11: Ну и коммунальные платежи.
10: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
11: Подводим итог.
10: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
11: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго.
12: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
15: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
14: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
13: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
14: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
16: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
14: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
18: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
14: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
2: Мы ждем, что ты

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: В Калининграде готовятся к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор без прозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму АИ-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе,

0: Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
4: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену. Блин, света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Да просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может, вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот, результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет. Будет он подольше.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
6: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
5: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфед Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
8: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
5: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
10: Удар по Wildberries не случайно. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 25-м году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, ну, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводная лодка, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Вот сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
11: Криминальные новости.
12: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
3: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
13: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, Play не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же у него необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
11: Главные новости дня.
14: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
15: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
14: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
16: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
14: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
15: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
14: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
17: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наши наступления по факту заморожены или сводятся к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями, а теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале «The Economist», по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
19: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
20: Очень жестко что-то прилетело.
14: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
21: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
14: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
22: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
14: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
23: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
14: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
2: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
14: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Говорят военкоры.
4: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
6: Такую новость прочитал. Представленный на выставке «Фармбора» известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
4: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
7: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка «беспилотник» плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый «сухопутный коридор» в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
24: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
25: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
14: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
26: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
14: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
2: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
14: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
5: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
1: С автомобилем? В каком смысле?
5: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
1: То есть звук просто перебивает стук мотора?
5: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
1: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
5: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
1: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
5: Свет в окнах горит, двери открыты.
1: Да, регистратура работает, врачи на местах.
5: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
1: На те самые фонды ОМС?
5: Да, на них.
1: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
5: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
1: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
5: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
1: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть,
5: включается режим тотальной экономии.
1: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
5: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
1: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
5: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
1: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
5: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
1: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
5: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
1: А значит, страдает качество диагностики.
5: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
1: Какой?
5: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
1: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
5: Да-да, аргументация именно такая.
1: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
5: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
5: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
5: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
5: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
5: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
5: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
5: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
5: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
5: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток…
5: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
1: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
5: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
5: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Куда попадает вода?
5: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
5: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
5: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
5: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
5: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
5: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
5: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
5: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
5: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
5: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
5: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
5: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
5: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
5: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
5: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
5: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
5: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
5: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
5: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
5: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
5: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой «скрытой оптимизации социальной поддержки».
5: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит «скрытая оптимизация»? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
5: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
5: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
5: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
5: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
5: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
5: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
5: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
5: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
5: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
8: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
14: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
0: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
14: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
8: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
14: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
9: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты, а ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел». Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
18: Главные новости дня.
10: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
12: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
10: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
13: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфед Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
15: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
10: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с

0: Задолженность по ЖКХ, на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
4: У людей есть право на защиту Родины.
5: Абсолютно.
4: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
5: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
4: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царствие небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
2: На радио «Лента» шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радиолента. 15:57 АМ.
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
9: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
8: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике на поле боя.
10: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотных

0: беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
3: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
2: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
4: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
2: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
5: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
2: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи. Но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
0: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
2: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
7: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
2: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
8: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
9: Очень жестко что-то прилетело.
2: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
10: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
2: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
11: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
2: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
12: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
2: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
13: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
2: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
15: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
16: сдается
15: в этом году.
16: Не сдается.
15: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
16: Можно
15: на
16: уже
15: земле
16: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле это продвижение нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
15: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, ну, мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно не выгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что, ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разопытные. Лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена афигане считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающий нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляет полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна «Турисас». Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасность для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: После уничтожения складов Wildberries в Электростале многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
18: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростале, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
1: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
14: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
20: Здравствуйте.
21: Вы здесь работаете?
20: Да.
21: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
20: Это граффити. Такое?
21: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
20: Это стиль магазина такой, просто граффити.
21: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
3: Ну, уличный стиль, граффити.
21: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
3: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
21: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
3: Ну, я поговорю с руководством.
21: Поговорите, что мы можем, пожалуйста, с этим сделать. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
2: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
4: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
2: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
22: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
2: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
0: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
2: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
5: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
2: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
6: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
2: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины, или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем.
7: Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
10: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
9: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
24: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
9: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
9: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
12: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном режиме, в точном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
1: Главные новости дня.
9: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
13: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
9: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
15: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
9: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
16: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
9: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось. В 5 часов

0: 12.57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
2: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
1: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
3: Комментировать удары противника по Вальберису, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
5: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча-куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. Притом с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство. Отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия

0: решается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время там даже в Брюсселе какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле Он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
4: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
3: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
5: Короче, ребят, раздавались браслеты. Настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
3: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
6: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
3: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
8: Очень жестко. Что-то прилетело.
7: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
9: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
7: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
10: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
7: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
11: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
7: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
12: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
7: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
13: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
14: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
13: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
15: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
13: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
14: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
16: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
17: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
7: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
18: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
7: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
12: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
7: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держится ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
14: Глава МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, Неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
13: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
19: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить, а участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
13: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
15: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Привет! Вы слушаете «Разбор дня».
15: Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
0: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
15: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
0: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
15: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
0: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
15: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
0: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
15: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
0: Грузоперевозки.
15: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
0: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
15: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
0: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
15: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
0: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
15: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
0: То есть превентивное повышение цен?
15: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
0: А третий остановился полностью.
15: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
0: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
15: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
0: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
4: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
0: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты и скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
4: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
0: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
4: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
0: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
4: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
0: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
4: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
0: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
4: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют «дилеммой стагфляции».
0: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
4: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
0: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
4: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
0: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
4: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
0: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
4: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
0: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
4: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
0: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
4: Давай по пунктам прикинем. Еда.
0: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30% продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
4: Личный автомобиль.
0: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
4: Ну и коммунальные платежи.
0: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
4: Подводим итог.
0: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
4: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
0: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
4: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
0: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
4: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
0: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
4: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
0: Классика дефицита.
4: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
0: А почему этот механизм не сработает сейчас?
4: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
0: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
4: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
0: Как при этом поведет себя инфляция?
4: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
0: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
4: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
0: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
5: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
0: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
5: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
0: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
5: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
21: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
22: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
21: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
3: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
21: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
14: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
21: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
8: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
21: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
9: «Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей».
21: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый

0: непростой путь. Тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
4: Доброе утро. Вот 6 утра, пришла в магазин открывать смену, блин. Света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Да просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может, вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет. Будет он подольше.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
6: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
5: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
5: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
8: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
5: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
5: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
10: Удар по Wildberries не случайен. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетает. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Вот сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
1: Криминальные новости.
11: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
13: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, Play не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же в нем такого необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
12: Главные новости дня.
14: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
15: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
14: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
16: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
14: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
15: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
14: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: На радио «Лента» потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
12: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
17: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале The Economist, по сути, поставила ультиматум Путину. Требую защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
18: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Наш страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс. А его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
12: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
19: Очень жестко. Что-то прилетело.
14: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
20: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
14: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
21: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
14: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
22: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
14: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
23: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
14: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Говорят военкоры.
0: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
0: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
6: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась. И на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый «сухопутный коридор» в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
7: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
24: Хорошо, я смотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
14: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
25: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
14: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
23: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
14: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
5: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
1: С автомобилем? В каком смысле?
5: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
1: То есть звук просто перебивает стук мотора?
5: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
1: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
5: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
1: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
5: Свет в окнах горит, двери открыты.
1: Да, регистратура работает, врачи на местах.
5: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
1: На те самые фонды ОМС?
5: Да, на них.
1: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
5: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
1: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
5: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
1: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
5: Включается режим тотальной экономии.
1: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
5: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
1: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
5: Совершенно верно. Стройки встают, недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
1: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
5: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
1: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
5: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
1: А значит, страдает качество диагностики.
5: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
1: Какой?
5: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
1: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
5: Да-да, аргументация именно такая.
1: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
5: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
5: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
5: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
5: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
5: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
5: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
5: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
5: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
5: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток…
5: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
1: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
5: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
5: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Туда попадает вода.
5: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум двух лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
5: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
5: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
5: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
5: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
5: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
5: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
5: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
5: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
5: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
5: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
5: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
5: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
5: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
5: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
5: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
5: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
5: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
5: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
5: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
5: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
5: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
5: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
5: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
5: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
5: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
5: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
5: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
5: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
5: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
5: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
15: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
14: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
8: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
14: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
15: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
14: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
2: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!» Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
12: Главные новости дня.
9: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
10: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
9: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшее увеличение налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
9: Еще в апреле председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
21: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
9: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
9: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего

0: девочек-комсомолок в Тамбовской области открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
1: На радио «Лента» шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
3: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел», спецназа о новой тактике на поле боя.
5: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
7: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
6: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер

0: Юрьевич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
1: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
0: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
2: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
0: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну, а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
0: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
2: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
0: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
5: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
0: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
6: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
7: Очень жестко что-то прилетело.
0: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
8: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
0: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
9: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
0: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
10: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
0: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
11: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжения армии.
0: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
13: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
14: сдается
13: в этом году.
14: Не сдается.
13: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
14: Можно
13: на
14: уже
13: земле
14: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле это продвижение нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
13: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, ну, мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит в стране совершенно не выгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Минштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что, ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разопытные. Лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена афигане считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающие нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляют полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья Турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: После уничтожения складов Wildberries в Электростали многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
17: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростали, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
3: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
19: Здравствуйте.
20: Вы здесь работаете?
19: Да, да.
20: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
19: Это граффити.
20: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
19: Это стиль магазина такой, просто граффити.
20: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
19: Ну, уличный стиль, граффити.
20: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
19: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
20: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
19: Я поговорю с руководством.
20: Поговорите, что мы можем, пожалуйста, с этим сделать. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
1: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
16: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
21: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
16: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
22: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
16: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах Федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
2: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей – ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем свои лучшие доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
16: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
4: «Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей».
16: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят – мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины, или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
8: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
7: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
23: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
7: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
0: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
7: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
9: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном режиме, в точном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, и с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
3: Главные новости дня.
7: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
10: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
7: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
11: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
7: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
24: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
7: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
13: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.

0: Для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной инфраструктуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
1: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
2: Комментировать удары противника по Wildberries, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами, и ждать помощи от государства не стоит.
5: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча-куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. Притом с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство. Отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время там даже в Брюсселе какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку,

0: для того, чтобы изучить стандарты НАТО. Не сравни с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО. Да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами. И играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять. Ну уж простите, это просто для объяснения. Играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было. А теперь получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, любой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
4: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
3: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
5: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
3: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
6: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали, что давай подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
3: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
8: Очень жестко что-то прилетело.
7: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
9: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
7: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
10: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
7: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
11: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
7: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
12: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
7: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
13: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
14: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо, и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
13: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
15: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
13: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
14: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
16: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
17: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
7: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили ЗВН-коры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
18: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
7: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
12: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
7: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держится ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
13: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
14: Глава МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
13: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
19: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться?» Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
13: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
15: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял, зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломало в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
22: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
21: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
22: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
21: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
22: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
0: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
22: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
0: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
22: Грузоперевозки.
0: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
22: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
0: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
22: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
0: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
22: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
0: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
22: То есть превентивное повышение цен?
0: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
22: А третий остановился полностью.
0: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
22: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
0: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
22: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
0: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
22: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
0: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
22: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
0: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
22: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
0: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
22: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
0: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
22: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
0: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
22: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
0: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
22: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
0: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
22: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
0: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
22: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
0: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
22: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
0: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
22: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
0: Давай по пунктам прикинем. Еда.
22: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
0: Личный автомобиль.
22: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
0: Ну и коммунальные платежи.
22: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
0: Подводим итог.
22: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
0: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
22: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
0: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
22: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
0: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
22: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
0: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
22: Классика дефицита.
0: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
22: А почему этот механизм не сработает сейчас?
0: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
22: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
0: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
22: Как при этом поведет себя инфляция?
0: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
22: Но есть второй сценарий, который, считай основным, жесткая просадка с вероятностью в 45%.
0: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
22: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
4: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
22: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
4: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
22: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
4: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента», 1557 АМ.
3: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
23: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
6: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
24: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
6: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
2: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
6: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
8: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем свои лучшие доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
6: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
9: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
6: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на

0: и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А и 95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде, ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять

0: участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
3: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену, блин. Света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Это просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет, и будет он подольше.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
5: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
4: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
6: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
4: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
7: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
4: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
9: Удар по Wildberries не случайен. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетает. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, слушайте, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость? В заднюю секцию воду наливают. И все.
0: Криминальные новости.
10: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
11: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, плайд не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же у него такого необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
0: Главные новости дня.
12: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
13: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
12: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
14: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
12: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
13: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
12: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента» потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
15: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же целью служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале The Economist, по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участие бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
16: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Нас страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. и честности в суде. Будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
17: Очень жестко. Что-то прилетело.
12: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
18: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
12: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
7: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
12: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
19: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
12: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
20: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
12: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
12: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
21: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
12: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
3: зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи мавиков. А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭП, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действиях. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
5: День все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
22: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
12: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
23: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
12: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
20: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
12: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет!
4: Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
6: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
4: С автомобилем? В каком смысле?
6: Ну, представь, двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
4: То есть звук просто перебивает стук мотора?
6: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
4: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
6: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
4: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
6: Свет в окнах горит, двери открыты.
4: Да, регистратура работает, врачи на местах.
6: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
4: На те самые фонды ОМС?
6: Да, на них.
4: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
6: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
4: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
6: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
4: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
6: Включается режим тотальной экономии.
4: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40% или даже 60% готовности.
6: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
4: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
6: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
4: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
6: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
4: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
6: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
4: А значит, страдает качество диагностики.
6: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
4: Какой?
6: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
4: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
6: Да-да, аргументация именно такая.
4: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
6: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
4: Так.
6: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
4: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
6: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
4: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
6: Да, плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
4: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
6: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
4: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
6: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
4: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
6: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
4: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
6: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
4: Дороги и трубы.
6: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
8: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
4: То есть весь транзитный грузовой поток…
8: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
4: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
8: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
4: А ямочный ремонт дешево и сердито.
8: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
4: Туда попадает вода.
8: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
4: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
8: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
4: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
8: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
4: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
8: Дай угадаю. Утечки в землю?
4: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
8: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
4: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
8: Резкий рост неплатежей.
4: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
8: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
4: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
8: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
4: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
8: Ты про образование и науку.
4: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
8: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
4: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
6: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
4: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
6: То есть быстрых денег не принесет?
4: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
6: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
4: И молодые ученые уходят.
6: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
4: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
6: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
4: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
6: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
4: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
6: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
4: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
6: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
4: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
6: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
4: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
6: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
4: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
6: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
4: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
6: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Закона ведь никто не отменяет.
4: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
6: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально отстоятся. Меняется механика доступа к деньгам.
4: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
6: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
4: И почему?
6: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
4: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
6: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
4: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
6: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
4: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский. Сокращают специалистов.
6: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
4: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
6: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
4: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
6: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
4: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
6: Запас прочности истощается прямо на глазах.
4: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
13: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
12: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
9: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
12: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
13: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
12: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
10: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты. Нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
0: Главные новости дня.
1: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
11: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
1: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
14: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
1: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
7: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
1: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
15: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
1: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
16: У людей есть право на защиту Родины.
17: Абсолютно.
16: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
17: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
16: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Маршалом.

0: нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
2: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
3: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
5: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
4: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
6: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
4: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
7: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
4: Этот конфликт показал любопытный

0: очередную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. Сегодня разберем тему, по которой приходит ко мне огромное количество запросов. Это списание долгов участников СВО и членов их семей. Давайте попробую объяснить вам все простым языком, без юридической путаницы. Первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, да? Банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если же военнослужащий занимал деньги у физлица, то есть у соседа, у родственника, у знакомого, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
4: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, Это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
3: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
5: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация. Врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои».
3: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
6: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
7: Очень жестко что-то прилетело.
0: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
8: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
0: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
9: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
0: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
10: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
0: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
11: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжения армии.
0: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Z-Wine-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
13: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
14: сдается
13: в этом году.
14: Не сдается.
13: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломата. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
14: Можно уже отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле это продвижение нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
13: На земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, ну, мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно невыгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что вот в таком режиме можно еще годами воевать.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
16: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстенберри, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разных. Опытные лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена африканцы считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающий нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляют полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
15: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И Турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере Турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья Турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна Турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
15: Радиолента. Прямая речь.
12: После уничтожения складов Wildberries в Электростале многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
17: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростале, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ПБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries, пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
15: На радио Лента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
12: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
19: Здравствуйте.
20: Вы здесь работаете?
19: Да.
20: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
19: Это граффити.
20: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь по нам уливали вообще? Это нормально?
19: Это стиль магазина такой, просто граффити.
20: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
19: Ну, уличный стиль, граффити.
20: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
19: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
20: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
19: Я поговорю с руководством.
20: Поговорите, что мы можем, пожалуйста, с этим сделать. Это вот надо просто все стереть.
15: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
21: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
0: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
2: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
0: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
4: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
0: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
22: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
0: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли? Это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
3: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
0: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут Губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму АИ-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
7: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность.
1: Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
9: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
8: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
8: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
23: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
8: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
15: Радиолента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
24: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном режиме, в точном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
15: Главные новости дня.
8: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
11: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
8: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
13: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
8: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
14: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть небольшой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
8: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
16: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
15: На радио «Лента». Потеря дня.
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
17: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг, понятно, что делает, его задача раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносится удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели.

0: не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
1: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
2: Комментировать удары противника по Wildberries, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами, и ждать помощи от государства не стоит.
5: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживаются куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. При том, с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство, отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят, сори, форс-мажор. Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко

0: солнца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского, не суть. В какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем? Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок. И это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
4: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
3: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
5: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто. Вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
3: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
6: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю. Уже вечер был. Меня там держали. Что давай, подписывай. И все, это не СВО. Такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так. Сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал это, он сказал мне: поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор, и там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
3: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
7: Очень жестко что-то прилетело.
3: Еще одна ночь, и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
8: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
3: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
9: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
3: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
10: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
3: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
11: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
3: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
12: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
13: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
12: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
14: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
12: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
13: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
16: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
17: Хорошо, я смотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
15: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
18: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
15: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
11: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
15: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
13: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наши отношения к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
12: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
19: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
12: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
14: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Телеграм к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
22: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
21: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
22: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
21: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
22: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
21: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
22: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
21: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
22: Грузоперевозки.
21: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
22: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
21: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
22: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
21: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
22: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, ну максимум 15%. Откуда берутся 40%?
21: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
22: То есть превентивное повышение цен?
21: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь, фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
22: А третий остановился полностью.
21: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
22: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
21: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
22: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
21: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
22: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику, товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
21: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
22: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
21: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
22: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
21: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
22: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
21: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
22: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизит ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
21: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют «дилеммой стагфляции».
22: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
21: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
22: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
21: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
22: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
21: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
22: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
21: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
22: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
21: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
22: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
21: Давай по пунктам прикинем. Еда.
22: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
21: Личный автомобиль.
22: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
21: Ну и коммунальные платежи.
22: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
21: Подводим итог.
22: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
21: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
22: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
21: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
22: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, Почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
2: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
0: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
4: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
0: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
5: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты. А вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние 2 недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
0: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
6: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирования отменяются одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей – ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
0: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
7: «Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей».
0: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
23: В Калининграде готовятся к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят, мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели. Четному или нечетному номеру машины, или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. и при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива.

0: расскажите, может, вы как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказываетесь от этого товара? Вообще, я не знаю, я, наверное, какая-то уже тревожница стала со всеми вот этими событиями. Просто не могу ночью не спать, ничего. Вот, результат налицо. Всем хорошего дня, надеемся, может, сегодня будет у нас свет, и будет он подольше.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордные 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5%. Год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
3: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
2: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
5: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
2: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на

0: 5,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
3: Удар по Wildberries не случайен. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар. И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 2025 году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
1: Криминальные новости.
4: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
5: Я работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, половина не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же в нем такого необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
1: Главные новости дня.
6: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
7: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
6: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
8: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
6: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
7: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
6: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
10: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале «The Economist», по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
11: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Нас страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
12: Очень жестко что-то прилетело.
6: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
13: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
6: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
14: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
6: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
15: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
6: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
16: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
6: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
17: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
18: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
17: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
19: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
20: День. Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
21: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
6: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
22: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
6: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
16: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
6: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
24: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
23: С автомобилем? В каком смысле?
24: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
23: То есть звук просто перебивает стук мотора?
24: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
23: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
24: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
23: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
24: Свет в окнах горит, двери открыты.
23: Да, регистратура работает, врачи на местах.
24: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
23: На те самые фонды ОМС?
24: Да, на них.
23: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
24: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
23: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
24: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
23: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
24: Включается режим тотальной экономии.
23: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
24: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
23: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
24: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
23: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
24: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
23: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
24: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
23: А значит, страдает качество диагностики.
24: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
23: Какой?
24: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
23: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
24: Да-да, аргументация именно такая.
23: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
24: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
23: Так.
24: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
23: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
24: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
23: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
24: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
23: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
24: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
23: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
24: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
23: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
24: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
23: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
24: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
23: Дороги и трубы.
24: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
0: То есть весь транзитный грузовой поток
24: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
0: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
24: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
0: А ямочный ремонт дешево и сердито.
24: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
0: Туда попадает вода?
24: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум двух лет.
0: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
24: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
0: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
24: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
0: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
24: Дай угадаю. Утечки в землю?
0: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
24: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
0: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
24: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
24: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
24: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
24: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
24: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
24: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
24: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
24: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
24: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
24: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3-5 лет.
24: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство.
23: Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
3: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
23: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
3: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
23: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
3: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
23: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
3: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
23: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
3: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
23: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
3: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
23: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
3: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
23: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
3: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
23: И почему?
3: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
23: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
3: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
23: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
3: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
23: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
3: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
23: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
3: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
23: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
3: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
23: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
3: Запас прочности истощается прямо на глазах.
23: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
5: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
6: Первые последствия уже видны. По данным «Автостата», впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
7: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
6: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
5: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар, хотя бы часть своего пути, проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
6: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев призвал россиян не вести себя, как обиженные подростки, из-за топливного кризиса, потому что в стране все хорошо.
8: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты, а ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел». Ну, так не получается, к сожалению. С нами воюет целиком Запад. В условиях этой войны мы продолжаем строить объекты, реализовывать национальные проекты, нормально работает в целом государственная система. Платить пенсии, социальные выплаты, их индексировать и расширять меры социальной поддержки. Никаких карточек ни на что не введено в этих условиях.
1: Главные новости дня.
9: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
10: перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
9: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
9: Еще в апреле председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
9: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду и как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
9: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Сенатор Алексей Кондратьев в гостях у Владимира Соловьева в программе «Воскресный вечер» призвал не запрещать россиянам реализовывать их право на защиту Родины.
14: У людей есть право на защиту Родины.
25: Абсолютно.
14: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
25: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
14: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, царство небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области.
1: На радио «Лента» шок дня.
26: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента».
15: 15:57 АМ.
17: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
18: Говорят военкоры.
19: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
20: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
19: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
21: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру. Прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и в отдельных случаях самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Золотой час солдата. Z-блогеры и ветераны СВО обвинили во лжи замминистра обороны и племянницу президента Анну Цивилеву за слова об эвакуации раненых. В военном сообществе новый скандал. На этот раз под огонь критики попала заместитель министра обороны Анна Цивилева. Поводом стали ее заявления о так называемом «золотом часе», в принципе, согласно которому раненого бойца должны эвакуировать и оказать ему медпомощь в течение первого часа после ранения.
22: Сегодня система медицинской эвакуации построена таким образом, чтобы максимально соблюдать принцип «золотого часа» и обеспечить своевременное оказание помощи военнослужащим.
6: Однако эти слова вызвали резкое возмущение среди военных блогеров и самих участников СВО. Z-блогер Юрий Евич, который занимается тактической медициной, заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
27: О каком золотом часе вообще можно говорить? Иногда людей не могут эвакуировать сутки, а иногда и несколько дней. Многие погибают просто потому, что к ним невозможно добраться.
6: Похожие оценки публикуют и другие Z-авторы, которые пишут, что работа украинских беспилотников сделала эвакуацию одной из самых опасных операций на линии фронта. По их словам, санитарные группы часто вынуждены ждать темноты или изменения обстановки, а это означает потерю драгоценного времени. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что проблема действительно носит системный характер.
0: Современная война беспилотников серьезно изменила ситуацию. Если раньше главной задачей было быстро вывести раненого, то теперь сама эвакуационная группа нередко становится целью для дронов. Именно поэтому соблюдать золотой час на многих участках фронта сегодня практически невозможно.
6: Этот конфликт показал любопытную деталь. Даже лояльные военные блогеры все чаще публично спорят с руководством Минобороны. И когда заявления высокопоставленных чиновников начинают опровергать люди, поддерживающие СВО, это говорит о растущем разрыве между официальными отчетами и тем, что происходит на передовой. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57

0: придется в обычном порядке возвращать. Теперь давайте разберем по различным ситуациям. Если боец служит и находится в строю, если контракт заключен после 1 декабря 2024 года, тогда есть возможность списать и исполнительные производства, которые уже находились в стадии исполнения на дату подписания контракта. Подчеркиваю, не просто долги, а именно исполнительные производства, то есть когда пристав уже возбудил дело. Сумма такого списания до 10 миллионов рублей. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и члены его семьи, но здесь есть важный момент. В этом случае родителями члены семьи не считаются. То есть членами семьи признаются только жена и иждивенцы. Теперь о том, чего нет. Полного списания долгов для действующего военнослужащего законом не предусмотрено. Но можно оформить кредитные каникулы. Каникулы распространяются на кредиты, взятые до даты подписания контракта. То есть по большинству долгов в период каникул не начисляются ни штрафы, ни проценты. Исключение – ипотека. По ипотеке проценты продолжат начисляться. Оформить каникулы может тоже сам военнослужащий или его супруга. Опять же, родители сюда не входят. Так что давайте подведем итог. Если боец служит, то возможны кредитные каникулы и списание уже открытых исполнительных производств при соблюдении всех условий. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, здесь возможна более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникшим до контракта. Самая частая ошибка – это путать просто долг и исполнительное производство. Это разные, друзья, юридические стадии. И от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. Берегите документы, проверяйте даты и не верьте слухам. Верьте только закону. Ну а если уж так случилось, что ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
3: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
2: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
4: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить,

0: участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться. За что? За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек? За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории D, а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться?» Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
1: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
2: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял. Зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? Чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством? Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
4: Очень жестко. Что-то прилетело.
1: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
5: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
1: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
6: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
1: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
7: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
1: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
8: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
1: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Z-воин-блогер Евгений Норин заявил, что СВО зашла в тупик и призвал как можно быстрее ее остановить.
10: Вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
11: сдается
10: в этом году.
11: Не сдается.
10: Да. Поэтому я скажу иначе. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос к дипломатам. Ну, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
11: Можно
10: на
11: уже
10: земле
11: отталкиваться от ситуации в воздухе, я бы так сказал. В силу того, что на земле продвижения нет как такового, но оно есть, но в силу того, что малое небо завалено беспилотниками.
10: Да, на земле и в воздухе. То есть, если у нас вот та ситуация, которая есть, то есть что-то достигнуто, какие-то результаты есть вот с 22-го года, но мы уже весьма близко подошли к ситуации, когда попытка что-то еще выиграть, она уже приносит стране совершенно невыгоды. Я понимаю, что там, понятное дело, что у Генштаба там свои расчеты и все прочее, но сейчас вот, ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В тихом американском штате Вермонт, вокруг величественной горы Гланстонбери, раскинулась лесистая территория, получившая зловещее название «Беннингтонский треугольник». В период с 1945 по 1950 год здесь произошла целая серия необъяснимых и пугающих исчезновений абсолютно разных. Опытные Лесные гиды, молодые студенты и даже пожилые ветераны словно растворялись в чистом воздухе среди белого дня, не оставляя после себя ни единого следа, ни капли крови, ни обрывков одежды. Самым шокирующим стал случай с Джеймсом Тедфордом, который бесследно исчез прямо из салона движущегося рейсового автобуса на глазах у других пассажиров, оставив на своем сиденье лишь нетронутый багаж и открытую газету. Подобные события заставляют сомневаться в законах физики. Местные племена афигане считали гору Гластенберри проклятым местом, обителью злых духов, и предупреждали, что туда нельзя ходить в одиночку, особенно после захода солнца. Криптозоологи уверяют, что в этих глухих непроходимых лесах Вермонта обитает беннингтонское чудовище, неизвестной науке гигантский гоминид, совершающие нападения на случайных туристов. Опытные детективы и следователи ФБР, проводившие масштабные поисковые операции с привлечением сотен волонтеров и служебных собак, склоняются к более земным, но не менее пугающим версиям. В этом районе в те годы мог орудовать неуловимый серийный убийца-психопат, идеально знавший лесные тропы и прятавший тела своих жертв в глубоких заброшенных шахтах еще 19 века, постройки которыми буквально изрыта вся гора. Кроме того, сложный горный рельеф, обилие скрытых провалов, густой туман и резкие перепады температур могли легко дезориентировать даже подготовленного человека, вызывая у него панику и гипотермию. Из всех пропавших людей было найдено тело лишь одной девушки, Полы Уэлден, но установить точную причину ее гибели эксперты так и не сумели, что лишь добавило новых красок в полотно местной мистики. Исследователи паранормальных явлений настаивают на том, что треугольник является зоной искажения пространства, где люди могут случайно перейти в другое измерение или оказаться в ловушке временной петли. Каждое новое сообщение о пропавших здесь туристах, а такие сигналы продолжают приходить и в наши дни, заставляет полицию вновь поднимать старые архивы и надеяться, что когда-нибудь они найдут логическое объяснение этим ужасным событиям. Беннингтонский треугольник до сих пор остается незаживающей раной на карте Вермонта, заставляя современных путешественников с опаской смотреть на безмолвные кроны зеленых гор. Это место продолжает поглощать тайны, надежно скрывая правду о том, что именно происходит в его глубине. Мы лишь фиксируем факты, пытаясь собрать воедино разрозненные детали, но лес не спешит делиться своими секретами, оставляя нам лишь бесконечные вопросы, на которые пока нет ответов. А с вами был Красный Карлик. И если вам, так же как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
13: Руна дня на 22 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какой совет нам могут дать руны. Итак, выпала руна Турисас. Это руна пассивности. Здесь нужно остановиться и подумать, потому что каждый ваш шаг должен быть тщательно продуман и выверен. То есть нужно оставить прошлое позади и смотреть только в будущее. Руна еще может говорить о том, что полоса везения подходит к концу. То есть не будьте чересчур самоуверены. Пробуждение может оказаться неприятным, и это тоже нужно учитывать. Еще критически рассмотрите свою какую-то ситуацию и оцените, что вас реально ждет, прежде чем опрометчиво бросаться вперед. То есть руна нам говорит о том, что иногда стоит отложить на время попытки что-то сделать. Вот остановиться и пересмотреть стратегию. Возможно, вам противодействуют люди, которые морально, может, финансово, политически сильнее вас. Но, в принципе, в позитивном раскладе руна говорит, что в вашу жизнь входят мощные силы защиты, удачи и здоровья. Здесь будто необходима вам передышка, знаете, отдых от борьбы, может, сон, покой. Вот такие вот обычные, банальные человеческие радости, да? Нужно пережить старые обиды и неприятности, иначе есть риск пораниться. Это может быть какая-то острая боль, порез или даже вынужденная резкая операция типа аппендицита. Вот здесь вот нужно свое эмоциональное состояние проработать, быть абсолютно спокойным, уверенным, отдохнувшим, чтобы не привлекать к себе таких ситуаций. Это день насыщенного общения, может быть, каких-то важных уроков, связанных с отношениями. Это хорошее время для работы в команде, для совместного достижения целей. И турисас может сигнализировать о некоторых недопониманиях или конфликтах, которые могут возникнуть из-за недостатка ясности. То есть где-то не договорились, где-то не объяснились, и в конце концов получите какие-то обиды или ненужные конфликты. В любовной сфере турисас может указывать, опять же, на необходимость работы над конфликтами и проблемами в коммуникации. Вот могут возникнуть моменты напряжения, особенно если, может быть, границы между личной и профессиональной жизнью не будут ясными. То есть, может быть, у вас роман на работе, это скажется очень потом впоследствии, да? Может быть, у жены и мужа общий бизнес, и вот накладываются личные отношения на рабочие. То есть, нужно соблюдать очень тонкую грань и не смешивать. Что же скажем о здоровье? В плане здоровья турисас отвечает за сердце, нервную систему и кожу и может указывать на опасные для здоровья ситуации. Если, например, при раскладе о здоровье появилась руна турисас, то здесь нужно готовиться, может быть, даже к хирургическому вмешательству. Ну, по крайней мере, вам его могут предложить. А вот соглашаться или нет, это уже ваше дело, но будьте готовы, случай, возможно, будет неотложным. В общем, готовимся работать над решением конфликтов и напряжений, и помните, что открытость и искренность являются ключевыми элементами для достижения успеха в жизни. И если соблюдать день в таком ритме, то все будет очень хорошо. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: После уничтожения складов Wildberries в Электростале многие продавцы приняли решение прекратить сотрудничество с площадкой. Но это оказалось непросто, так как ритейлер не дает такой возможности.
14: Ну что, дорогие друзья, мало того, что огромная часть селлеров пострадала от пожары и разрушений склада в Электростале, ВБ продолжает удивлять. За всеми его поддержками селлеров таится все равно подлянки и выгода для самих себя. Сейчас многие селлеры приняли решение уходить с площадки в связи с тем, что она не может обеспечить безопасность и гарантировать выплаты в случае таких ситуаций, как прилеты БПЛА. И что вы думаете? ВБ не дает такой возможности. Если вы начинаете выводить свой товар на пункт выдачи, ВБ пишет, что пункт выдачи переполнен. Ах, увы и жаль. Но есть маленькая поправочка. У меня свой собственный пункт выдачи, и я знаю, насколько загружен мой пункт. На данный момент пункт загружен на 7%. Июль. Месяц заказов мало. И даже на него ВВ пишет, что пункт переполнен. Как это объяснить? Что это за западня? Что это за ловушка, где селлеры не могут принять решение о дальнейшем сотрудничестве и перестраховаться, уйдя работать на свои собственные сайты, на свои собственные платформы? Сколько это еще будет продолжаться? Как можно вообще так бездушно относиться к людям, к их жизням, к их судьбам, к их бизнесу? Это совсем ни в какие рамки партнерства не вписывается. Я вас очень прошу, максимально распространите это видео, отмечайте уважаемую Татьяну Ким, отмечайте компанию Wildberries. Пускай что-то придумают, найдут какой-то выход и дадут селлерам хотя бы забрать свой товар, если компания Wildberries не в силах его обезопасить.
3: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Посетительнице торгово-развлекательного центра не понравилось, как оформлен магазин с молодежной уличной одеждой, о чем она не преминула сообщить работнице заведения.
16: Здравствуйте.
17: Вы здесь работаете?
16: Да.
17: А можно узнать, что это за вандальные надписи какие-то сатанинские?
16: Это граффити.
17: По традиционных ценностей. А что это вот вы здесь понамалевали вообще? Это нормально?
16: Это стиль магазина такой, просто граффити.
17: Это странный стиль магазина. Вы где находитесь вообще? В какой стране? Что это за стиль вообще такой?
16: Ну, уличный стиль, граффити.
17: А зачем пропагандировать уличный стиль? Я не понимаю. Больше нечего? Ничего больше, я не пойму. Голубя бы нарисовали бы, допустим. Или цветы какие-то нельзя?
16: Стиль магазина просто предполагает уличный стиль.
17: У вас странный стиль магазина, девушка, странный.
16: Я поговорю с руководством.
17: Поговорите, что мы можем, пожалуйста. Это просто, вот это вот надо просто все стереть.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
18: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 300 000 рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
13: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угрозы
1: угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть и Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
19: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
1: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
20: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
1: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область была за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
21: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
1: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
0: Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 300 000 туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей.
13: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде. Ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправке. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Топливное безумие. В Пскове рейды по розыску запасов бензина в гаражах, а в некоторых регионах – бойни в очередях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о начале усиленной работы полиции по выявлению местных жителей, хранящих у себя запасы бензина. На таких граждан будут составлять протоколы за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф по этой статье от 5 до 15 тысяч рублей. По словам губернатора, административные протоколы были выписаны в отношении всех нарушителей.
6: В муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. В ходе проверок выявлены грубые нарушения. Граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима.
5: Глава региона призвал псковичей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, а также заявил, что ситуация с топливом в области постепенно выравнивается. Ранее в Псковской области бензин на АЗС стали отпускать по четным и нечетным дням в зависимости от госномера авто, а на большинстве заправок ввели лимиты на продажу топлива. А в Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
22: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
5: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
23: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
5: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что топливный рынок частично стабилизируется. Регионы снимают ограничения, а очереди на АЗС сокращаются.
24: Мы видим, что эти меры приносят свой результат, и уже частично рынок стабилизируется. Во многих регионах снимаются ограничения, и это видно, на самом деле, по количеству заправок, которые в работе, и по снижению очередей. Конечно, мы наблюдаем, и в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном режиме, в точном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить, в том числе и в этих регионах, нефтепродуктами, с тем, чтобы и там ситуация стабилизировалась.
3: Главные новости дня.
5: И Грузия туда же. В стране вспыхнул настоящий скандал. На гражданку России напали прямо в отеле. В Грузии начались антироссийские митинги. В Грузии арестовали мужчину, подозреваемого в нападении на гражданку России в отеле. Подруги пострадавшей говорят, что мужчина ударил ее, услышав, что она говорит по-русски. Другая сторона утверждает, что девушки оскорбляли участников свадьбы.
7: И несется волна по российским каналам. Кошмар, что делает, что происходит. Она просто говорила по-русски и получила в нос. Это полный бред и обычное вранье. Они провоцировали скандал сами, вели себя нагло, активно напрашивались, и язык, на котором они говорили, тут вообще ни при чем.
5: В Грузии после этого случая начались антироссийские протесты. Грузины вышли на улицы с государственными флагами. Бытовой конфликт в Кахетии перерос в открытый протест против присутствия россиян в стране.
8: Российские власти должны услышать наши голоса. Грузия, не молчи!
5: На фоне последних событий Россия вскоре может потерять свое влияние в Грузии, ведь в обществе там нарастают серьезные антироссийские настроения, говорит политолог-международник Сергей Санович.
10: Правящая группа, она все ближе, так сказать, становится с российским руководством, но это не нравится очень большой части населения, и это не изменит. Да, они там могут выиграть какие-то выборы или кого-то задавить, но там есть большой комьюнити людей, которым это очень не нравится, это комьюнити никуда не исчезнет. Это всегда будет фактором, как бы там дело не повернулось. Поэтому тут надо, в первую очередь, это действия России, которые отталкивают от нее союзников.
5: Началом глубокого охлаждения между Россией и Грузией стал вооруженный конфликт между двумя странами в августе 2008 года. Все началось в ночь на 8 августа 2008 года, когда грузинские войска предприняли попытку восстановить контроль над Южной Осетией, обстреляв Цхинвали. В ответ Россия ввела регулярные войска. За 5 дней российская армия отбросила грузинские силы, зашла вглубь территории Грузии, после чего при посредничестве Франции было подписано соглашение о прекращении огня. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Белгорода всю ночь провела в поисках автозаправочной станции, где есть бензин. Счастье ей улыбнулось в 5 часов утра.
11: Такого пи***ца я еще в жизни не испытывала, как сегодня. Я реально пребываю в шоке. Окей, а когда была корона, у нас была проблема с гречкой, да? Ладно, там началась проблема с туалетной бумагой. В конце концов, жопу можно помыть. Но с бензином это просто трэш. Объездила сегодня полгорода. У меня началась паническая атака, страх того, что пока я ищу заправки, у меня закончится бензин, и я просто где-нибудь встану. Я даже слова не могу подобрать к происходящей ситуации. Что нас ждет дальше, я не знаю, блядь. За водой будем в очереди стоять. А время 5 утра, я заправилась. Я сейчас такая счастливая на самом деле. Знаете, у меня такое счастье, шоковое счастье называется. Я просто в шоке от того, что я сегодня испытала спектр эмоций, пока искала заправку. Всем добрых снов.
3: На радио «Лента» потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Телеведущих Владимир Соловьев призвал россиян эвакуироваться и заявил, что украинские дроновые налеты будут еще масштабнее.
12: Да, много сейчас говорят по поводу того, что, к сожалению, враг понятно, что делает. Его задача – раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую энергию. Но это же очевидно. Значит, надо уже сейчас предпринимать превентивные меры. В частности, одна из самых эффективных мер – это как можно дальше отодвигать врага. Для этой цели надо дать возможность нашей армии все для того, чтобы они могли наносить удары вглубь. Например, тяжелейшая ситуация в городе Энергодар. И вообще, по всей линии боевого соприкосновения, так как киллзона стала 40 километров, поэтому мирным жителям невозможно находиться. Государство знает эту проблему, пытается решать системой ПВР. Но здесь мне хотелось бы, чтобы также обратили на это внимание не только самый высокий уровень, потому что Путин, вот Верховный, включен постоянно. А чтобы обратили внимание люди, от которых эти решения зависят здесь и сейчас. Что нам мешает? Мы говорим, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забыть слово ПВР, аббревиатуру? И просто понять, что у нас есть регионы, которые осуществляют шефство. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем. Когда линия фронта уйдет, восстановим, люди вернутся на свои места. Но мы отказываемся от рабочих рук. Мы смотрим, как люди живут в тяжелейших условиях.
14: Военкор Юрий Подоляка заявил, что удары по Wildberries – это хорошо, потому что они поднимут интерес рядовых граждан к войне.
16: Комментировать удары противника по Wildberries, потому что очень много шума, очень много дыма, очень много пожара, очень много загоревших товаров. Ну и, соответственно, вопрос возникает, как к этому относиться. А вы знаете, я, возможно, скажу кому-то очень неприятную вещь, но с точки зрения вовлечения населения Российской Федерации в войну, и именно в войну в нужном нам направлении, это даже плюс.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Россиянка, финансово пострадавшая от пожара Wildberries в Электростали, пожаловалась, что ее и таких, как она, оставили один на один с проблемами и ждать помощи от государства не стоит.
17: Я сейчас о другом. Я патриот своей страны. Я плачу налоги. Это 8% с каждой копейки, которая приходит ко мне на счет. Я произвожу товар в Российской Федерации. Я его сертифицирую за бешеные деньги в Российской Федерации. Я плачу зарплату гражданам Российской Федерации. Граждане делают отчисления и платят налоги государству. Я официально завожу свой товар на торговую площадку, которая зарегистрирована в Российской Федерации и поддерживается правительством нашим. С меня удерживается куча-куча комиссий, компенсаций, в том числе и страховок. А получается, я абсолютно не защищена ни от чего. То есть с меня взяли и все. Притом с меня взяли деньги, которые мои собственные я вложила. Мои. Я их ранее заработала. Я ранее за них заплатила налоги уже 200 раз. Я их потратила на свое производство. Отдала в руки порядочным предпринимателям с целью продажи. С меня за это уже частично взяли деньги. И сейчас мне говорят: «Сори, форс-мажор». Да, с одной стороны, площадку можно понять. Они тоже не в лучшей ситуации. А мне что делать? Где восстановить справедливость? Где деньги-то мне брать? Как вернуть? Как найти новые, чтобы дальше работать? Ну все, закрывай.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И, как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами, и играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения, играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же, понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них, все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конный.

0: естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Свирского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Свирским было воевать достаточно... Ну, легко, опять же, как бы это ужасно не прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Свирский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Свирского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда, я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Свирский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Свирский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь, потому что одна и та же книжка читалась, что господином Свирским, что господином Герасимовым. Но если господин Свирский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?

0: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
2: Еще один город на карте облав. В Ижевске прямо на улицах отлавливают мужчин для отправки на фронт. Сразу несколько случаев задержаний на улице произошло в Ижевске накануне. 37-летнего мужчину, у которого, как выяснилось позже, трое детей, остановили четверо людей в гражданской одежде. Они представились военными и сопроводили его на сборный пункт. Там, по словам родственников, мужчину принуждали подписать контракт, обещая, что он будет не штурмовиком, а копать окопы. А после того, как он не согласился, его начали избивать. Сейчас многодетный отец уже на фронте. Еще один случай произошел у подъезда жилого дома. Там задержали сотрудника предприятия оборонной промышленности, рассказали родные.
3: Он сказал, что его не били, но он был сильно пьяным, подписал документ с обязательством явиться на сборный пункт.
2: Руководство компании пообещало помочь своему работнику, но пока вытащить его не удалось. Тем временем жители все большего количества регионов жалуются на облавы.
4: Короче, ребят, да, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
2: Это Ростов-на-Дону. Официально полиция и сотрудники Росгвардии искали наркотики в общественном пространстве «Инсай». В рамках операции задержали 35 людей, а позже оказалось, что их принуждали подписывать контракты с Минобороны. Тем, кто отказывался, грозили отправить в штурм. Продолжаются рейды и в Пензе. Владимира Подковыркина остановили на улице и отвезли в военкомат.
5: Меня привезли в Пензу. Там у меня сразу забрали телефон, военный билет, паспорт. И в отдельный кабинет там отвели. Сотрудник был. Молодой. Вот он мне там говорил, что я его задерживаю, уже вечер был. Меня там держали. Что давай... подписывай, и все, это не СВО, такое вот. Это на воинский учет, типа, ставят вот так, сейчас через компьютер. Это, говорит, просто на воинский учет тебя поставят, и все. Ну, вот когда я подписал вот это, он сказал мне, поздравляю, все, поедешь на СВО, иди во двор. Меня вывели во двор. И там уже 20 человек находилось. И вот у них я узнал, что вечером нас повезут уже. Их на улице позабирали, даже у кого не было ни военного с собой, ни паспорта. Все эти документы в течение полчаса делались.
2: Не всегда о подобных облавах становится известно, говорят адвокаты. Они называют все происходящее ползущей мобилизацией. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
6: Очень жестко что-то прилетело.
2: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
7: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
2: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
8: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
2: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
9: Еще сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
2: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
10: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжение армии.
2: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Ответили, но не Украине, а Индии. Военкор канал «Морская мощь государства» о рисках ударов по нейтральным судам.
12: Что не делает дурак, все он делает не так. Несколько лет назад на канале был сформулирован тезис о том, что удары по нейтральным судам, идущим в украинские порты, навредят нашей стране, потому что однажды мы ударим по судну, по которому бить не надо, и что единственным правильным образом действий является проведение операции по минированию украинских портов. Но непогрешимое начальство и великие стратеги из Генштаба решили иначе, и вместо вменяемого подхода начали бить по нейтральным судам. На что естественным образом было высказано предположение, что однажды это закончится Лузитанией. Беда в том, что самые выдающиеся стратеги нашей страны военную историю знают плохо и про Лузитанию не знают или не помнят. И вот. Сухогруз МВ «Голден Лео» подвергся атаке при выходе из порта Одессы. В результате погибли четверо индийских моряков. МИД Индии осудил атаку на судно. Вполне себе первый звоночек, предупреждение. Уважаемое начальство, читайте книжки. Они написаны и изданы специально для этого. А то нам могут не привезти индийского бензина осенью. А осенью, сразу с 1 сентября, спрос на бензин среди городского населения в нашей стране резко вырастает. Изучайте военно-морские операции.
11: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
13: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
11: VPN не спасут запреты. Военкор Лейб Гусар о новой стратегии Роскомнадзора.
12: Утром смеялись вместе со всеми над поспешной и неуместной цензурой со стороны ведомства относительно их планов по масштабной войне с VPN-сервисами. Одну битву наш могучий Роскомнадзор уже проиграл. Ведомство руками Минцифры попыталось принудить операторов сотовой связи сделать VPN-трафик платным и наказать украинские дроны твердым русским рублем. Чтобы они, дроны, платили за весь иностранный трафик и не смели читать Telegram. В этой истории смутило всех технически подкованных людей оторванность от реальности. Либо у них нет инженеров, которые могли бы объяснить чиновникам, что так сепарировать трафик невозможно. Выявить плохой трафик и заблокировать только его не получится. Либо чиновник просто катался по полу в истерике и кричал, что хочет, чтобы так было можно, но ему все равно сказали, что нельзя. Но дроны из Украины продолжают лететь, значит, блокировки надо многократно усилить. И принято решение блокировать VPN на уровне магистральных операторов связи, у которых остальные забирают интернет. Таких операторов в России не очень много, поэтому идея здравая. Да, это никак не навредит украинским дронам, но давайте честно, дело не в них, а в том, что мессенджер Макс не стал для граждан России единственным и незаменимым, даже из-под палки. Ведь очень странно, что даже перевод всех чиновников на него перенесли на 2030 год. Информацию нельзя блокировать, информацией надо управлять.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый сухопутный коридор в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
15: Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
16: Хорошо, я смотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
14: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
17: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
14: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
10: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
14: Формально сухопутный коридор действительно существует и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Улыбаемся и машем. Военкор-канал «Синяя Z-борода» о новом старом этапе отношений с Азербайджаном.
12: Главы МИД России и Азербайджана заявили о нормализации отношений между странами. Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить эту нормализацию. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран. Теперь мое мнение. Это не соглашение о нормализации. Это дипломатическая капитуляция. Причем перед хищником, который уже почувствовал вкус крови и безнаказанность. Не очень понятно, с чем связано маниакальное нежелание поставить Азербайджан на место. Лично для меня загадка. А уж с чем связано желание подставить под него естественное отверстие, неясно совершенно. Оказывается, им можно сбивать вертолеты с российскими военными. И ничего Азербайджану за это не будет. Можно им убивать и российских миротворцев. И Азербайджану тоже ничего не будет. Можно тупо похитить русских людей на своей территории, осудить на конские срока по сфабрикованным обвинениям, и тоже ничего за это не прилетит, по сути. Можно поставлять и производить оружие для убийства русских людей. И за это тоже им ничего не будет. Это же не должно влиять на взаимодействие двух стран. А что должно влиять? Что должны они еще сделать, чтобы это повлияло на наше отношение к ним и наоборот? В наши задачи входит сидеть и не вякать.
11: Герои-разбойники. Военный журналист Анастасия Кашеварова о дебоше в военном госпитале.
18: К сожалению, сейчас общество неадекватно смотрит на участника СВО любое слово, и вот уже резонанс, что обижают защитника Родины. Дискредитация врача, волонтера, госслужащего, депутата, журналиста, учителя. Мы можем растоптать, унизить. А участник спецоперации у нас неприкосновенный, что бы ни совершил и где бы ни воевал. В одном из госпиталей такие вояки пились и устроили дебош. Это происходило ночью. На них вызвали полицию, Росгвардию, но те ничего не смогли сделать, так как это военные. Находящиеся на лечении бойцы пили. Когда у них отняли алкоголь, они стали угрожать. Окружили пост медсестер, женщин и угрожали, кричали: «Я воевал, вы мне все должны». Супруга одного из бойцов, который вот так дебоширил, бухал, угрожал медперсоналу, сказала как-то мне: «Вы должны ему в ноги кланяться». «За что?» «За то, что он не лечится, а кидается на врачей, на девочек?» За то, что он получил выплаты и требует, чтобы все перед ним на цирлах ходили и унижались? За то, что он получил легкое ранение и всем и каждому показывает, какой он герой в тылу и пытается уволиться по категории «Д», а в это время пацаны даже эвакуации не могут дождаться? Ребята воюют на костылях. Их с аппаратом Елизарова привозят в подразделение. Кто на протезах возвращается, за них надо биться. А это не герои. Алкаши, тунеядцы, но не герои.
11: Блокировки без объяснений. Военкор Живов о цифровой политике государства.
13: Сегодня одновременно завирусились две новости. Что нас ждет усиление блокировок интернета к выборам, и сразу после этого некий общественник заявил, что Telegram к этим выборам могут разблокировать. Зачем погружать и без того напряженных людей в эту шизофрению противоположных решений, лично мне непонятно. Вчера из-за белых списков не смог попасть в приложение Huawei, где я слежу за пульсом и прочими показателями здоровья. Ехал, размышлял, зачем государству блокировать мое приложение для электронных часов? чем провинились мои шаги, калории и пульс перед Отечеством. Знаете, до 2026 года я обоснованно гордился тем, какую прекрасную цифровую инфраструктуру построили в стране государство и бизнес. И теперь пытаюсь осмыслить своим жалким умишкам, зачем государство топчется на своей лучшей отрасли и моих часах. Ответа нет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
21: Да, звучит, конечно, тревожно. Вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
20: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
21: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
20: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
21: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
20: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
21: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
20: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
21: Грузоперевозки.
20: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
21: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
20: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
21: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
20: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25 до 40%.
21: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%, ну максимум 15%. Откуда берутся 40%?
20: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
21: То есть превентивное повышение цен.
20: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
21: А третий остановился полностью.
20: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
21: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
20: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
21: Слушай, ну когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
20: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
21: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
20: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
21: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
20: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
21: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
20: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
21: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
20: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
21: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
20: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
21: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
20: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
21: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
20: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
21: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа, но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
20: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
21: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
20: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
21: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику, а клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
20: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
21: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
20: Давай по пунктам прикинем. Еда.
21: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
20: Личный автомобиль.
21: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
20: Ну и коммунальные платежи.
21: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
20: Подводим итог.
21: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
20: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
21: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
20: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
21: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
20: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
21: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
20: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
21: Классика дефицита.
20: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
21: А почему этот механизм не сработает сейчас?
20: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
21: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
20: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
21: Как при этом поведет себя инфляция?
20: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
21: Но есть второй сценарий, который, считай основным, жесткая просадка с вероятностью в 45%.
20: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
21: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
3: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
21: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
3: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
21: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
3: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Быстро и без тендерных процедур. В аэропорту Храброво срочно устанавливают защиту от беспилотников. С чем связана такая спешка? В Калининградской области хотят продавать топливо по номерам или QR-кодам. Без прозванных не исключил повторение топливного кризиса. Нужно снова запасаться бензином впрок? Прогнозы не оправдались. Калининграду предрекают сокращение турпотока на 8%. Почему туристы не хотят ехать в регион? Итак, аэропорт Калининграда готовится к атаке дронов. В Храброво
14: срочно решили установить железный щит, специальную защиту для главного диспетчерского пункта, чтобы ни один беспилотник не добрался до сердца управления полетами. Причем на выполнение всех монтажных работ исполнителю отведено всего 30 календарных дней, а для максимального ускорения процесса закупка была проведена у единственного поставщика, чтобы уже до сентября соорудить стальные конструкции, сети и тросовые растяжки по всему периметру, на крыше и на самой вышке.
5: Согласно имеющейся информации, конструкция для защиты от дронов будет состоять из оцинкованного стального троса диаметром 8 мм. Ограждение призвано улавливать и задерживать БПЛА, предотвращая их прямое столкновение с оборудованием вышки. Сумма контракта – 12 миллионов 300 тысяч рублей. Подрядчиком стал индивидуальный предприниматель из Республики Коми. Исполнитель получит почти 4 миллиона аванса, а оставшиеся миллионы выплатят после приемки объекта. Власти уточнили, что такой пассивной защитой от БПЛА изолируют от физического удара не сам аэропорт целиком, а конкретно административно-служебное здание с вышкой командно-диспетчерского пункта Калининградского центра организации воздушного движения. Поскольку выход из строя диспетчерской вышки в результате попадания беспилотника может полностью и на несколько недель парализовать авиасообщение с регионом.
14: Надо сказать, что такие меры стали прямым следствием инцидента в конце мая, когда в Храброво из-за угрозы дронов впервые с начала СВО ввели план «Ковер». Тогда обеспокоенным жителям Калининградской области власти так и не объяснили конкретную причину приостановки полетов в воздушном пространстве Калининграда. Росавиация лишь ограничилась формулировкой «обеспечение безопасности полетов». Но уже тогда руководство авиаузла и профильное ведомство признали, что одной лишь остановки рейсов при фиксации угроз недостаточно. Мол, объекту необходим постоянный физический барьер, способный минимизировать риски в режиме реального времени. Тем более, когда атаки ВСУ на Ленобласть, Москву усиливаются, и россияне не застрахованы от ударов даже в глубоком тылу. Только в ночь на 20 июля силы ПВО отражали атаку более 400 БПЛА, летящих на Москву, из-за чего также наблюдались изменения расписания в аэропорту Храброво. Причем сбои в полетах фиксируются все чаще. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Калининградская область живет в изоляции и зажата со всех сторон странами НАТО. Военный аналитик Дмитрий Корнев считает, что угрозы для эксклава действительно существуют.
6: Удары беспилотников по Ленобласти и Балтийским портам смахивают на своего рода репетицию или проверку маршрутов, которые могут быть использованы в будущем. Тем более в Калининградской области сосредоточено множество критических целей для ударов в случае военной эскалации. Это и военно-морская база в Балтийске, военные аэродромы Чкаловск и Черняховск, портовая инфраструктура, нефтебазы и ТЭЦ. Системы ПВО Калининграда способны справляться со стандартными угрозами. Однако физическая близость к границам других государств сокращает время подлета и реагирования. Это делает эксклав уязвимым не столько для глубокого прорыва, сколько для внезапных точечных ударов или регулярных инцидентов, дестабилизирующих транспортное сообщение и в целом жизнедеятельность региона.
14: Впрочем, то, что война все чаще напоминает о себе в повседневной жизни, калининградцам уже довелось почувствовать, что называется, во всей красе, во время недавнего топливного кризиса. И хотя сейчас ситуация улучшилась, ажиотаж спал, очередей на заправках почти нет, дефицит бензина все же сохраняется. На некоторых точках топливо в розничной продаже так и не появилось.
12: По данным последнего мониторинга цен и наличия топлива на 7 автозаправочных станциях Калининграда, проблемы с дизелем и АЕ-92 почти закрыты, а вот с АЕ-95 все еще напряженка. Без бензина периодически остаются заправки «Идель» и «Сургутнефтегаз». К тому же за последние две недели выросли цены на АЗС «Тибойл», а на народной заправке они вообще кусаются. Например, 95-й бензин стоит целых 99 рублей.
14: Однако, несмотря на частичную стабилизацию рынка, в Калининграде, как оказалось, собираются ввести новые бензиновые ограничения. Власти не скрывают, запасы топлива есть, но есть и предпосылки к тому, что топливный кризис повторится. В таком случае в регионе ожидаются жесткие меры. В частности, продажа топлива по номерам, дням или QR-кодам, как это сделали в других субъектах федерации. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» губернатор Алексей Беспрозванных, отметив, что пока область балансирует
4: компенсирует за счет свежих поставок. Но с учетом продолжающихся ударов ВСУ и остановки после атак большего количества нефтеперерабатывающих заводов, проблемы с топливом будут длительными даже несмотря на импорт. Так что лучше постоянно держать бак полным. Кто знает, когда накроет новая волна дефицита топлива. И пока с бензином более-менее стабилизировалось, с туристами наблюдается настоящий дефицит. И бензиновый кризис, к сожалению, внес свою лепту в отмену бронирований. Говорит владелец сети отелей «Элиза», глава Ассоциации рестораторов и ательеров Зеленоградска Сергей Куренков.
7: Проблемы с топливом в Калининградской области докатились до гостеприимства Востока области. Это не просто слова, это реальность, от которой у меня руки опускаются. Мы, отели, вестевые дома, туристические базы остались с носом. Гости не приезжают, бронирование отменяется одно за другим. Мы теряем сезон, а вместе с ним деньги, надежды. Мы сидим в пустом отеле. С ремонтом, крутым спа-комплексом, с потрясающей природой вокруг. А гостей — ноль. Сидим, смотрим друг на друга и курим бамбук. Ждем своей лучшей доли, которая, видимо, заблудилась по пути.
4: А еще в Калининградской области туристов негде кормить, и они не скрывают возмущения, рассказывает глава туркомпании «Юнона» Светлана Слепенок. По ее словам, на востоке и юге области катастрофически не хватает точек питания, да и те, что есть, не тянут на современный уровень. Гости, увидев столовые в духе прошлого века, восклицают, мол, куда вы нас привезли, это же советская столовка. Словом, туристический Калининград трещит по швам, и уже даже власти прогнозируют уменьшение числа отдыхающих в Янтарном крае в этом сезоне на 200 тысяч человек или на 8%. По крайней мере, об этом заявил Алексей Беспрозванных.
8: «Мы ждем, что туристический поток будет на уровне 2025 года, может быть, чуть ниже, поскольку снизилось число поездок в регион в первом квартале. Ждем в этом году около 2 миллионов 300 тысяч туристов. В прошлом году к нам приехало 2,5 миллиона человек. На проживание, питание, развлечения они потратили свыше 30 миллиардов рублей».
4: Стоит напомнить, что ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак делился оптимистическими ожиданиями и уверял, что область в этом году рассчитывает принять чуть ли не 3 миллиона туристов. Словом, то ли власти рисуют красочные картины, то ли турист нынче какой-то переборчивый пошел. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: В Калининграде готовится к тому, чтобы ввести QR-коды на заправку. Также обсуждают другой вариант – заправлять машины по номеру. То есть, например, один день четные, а другой – нечетные номера. Губернатор Беспрозванных уже выступил и рассказал, что какое-то решение все равно будут принимать, потому что топливный кризис возвращается. Я от себя скажу, что тут губер, конечно, хитрит. Он не возвращается, а продолжается. Просто те запасы, которые удалось доставить, подошли к концу. И теперь на заправках опять собираются в очереди. И для того, чтобы якобы сбить так называемый ажиотажный спрос, чиновники в правительстве всерьез рассматривают вариант продавать бензин с жесткой привязкой к государственным номерам автомобилей или через специальные персонализированные QR-коды. Вы просто вдумайтесь в эту картину на секунду. Для того, чтобы налить скромные 20 литров обычного 95-го бензина в свой собственный автомобиль, купленный на свои кровные деньги, за свои же заработанные рубли на кассе, тебе, возможно, придется доставать смартфон, генерировать какой-то код, сканировать его или предъявлять оператору на заправке СТС и паспорт. И ведь нам с вами все это преподносят под очень красивым соусом наведения порядка и защиты граждан. Нам говорят: мы делаем это исключительно ради вас. Мы хотим эффективно бороться с искусственным ажиотажем, с мифическими перекупщиками, с теми недобросовестными водителями, которые заливают полные канистры про запас в гаражах. Но давайте мы с вами на минуту сбросим всю эту красивую шелуху из чиновничьих пресс-релизов и публичных выступлений. Давайте включим мозги и посмотрим на предлагаемую схему с точки зрения обычной бытовой логики, сухих фактов и элементарного здравого смысла. Начнем с самого простого и очевидного вопроса. А как на самом деле работает эта система цифровых лимитов и ограничений? Эту схему уже вовсю обкатывали и продолжают обкатывать в целой куче других российских регионов, где начались серьезные перебои с топливом. Новгородская область. Там власти уже вводили лимиты. Строго не более 20 литров бензина в одни руки на заправке. В Крыму А-95 в отдельных районах продавали строго по талонам, купонам и специальным спискам. То есть механизм отработан до мелочей. В разных уголках страны региональные чиновники уже пытались судорожно задействовать административный ручной тормоз, когда топливо физически начинало исчезать с колонок. А теперь самый главный, самый неудобный и самый важный вопрос всего этого выпуска. Помогли ли эти запреты, талоны, лимиты и списки хоть одному региону действительно победить дефицит и сделать бензин доступным? Ответ – нет. Нигде, ни разу, ни в одном регионе, ни на одну единственную тонну бензина на заправках от всех этих ограничений больше не стало. И вот тут мы с вами подходим к той самой суровой и неприятной правде, которую вам никогда в жизни не озвучат с высоких трибун и в официальных новостях. Зачем на самом деле власти хотят ввести заправку по номерам машин и QR-кодам? Какая настоящая, реальная цель кроется за этой цифровой чехардой? Друзья мои, цель у этой системы ровно одна. И она чисто визуальная, косметическая, отчетная. Это визуально убрать очереди с заправок. Вот и весь секрет этой цифровой магии. Вся эта сложно сочиненная математика с кодами создается ровно для одного, чтобы сделать дефицит топлива не дошедшим до объективов ваших смартфонов и камер журналистов. Когда на заправках нет никаких формальных ограничений, а бензин в регионе начинает заканчиваться, что происходит в реальной жизни? Правильно. Сотни напуганных водителей, опасаясь остаться с пустым баком, едут на заправки. А теперь следите за руками и смотрите, что происходит, когда вводится схема продажи строго по номерам машин и QR-кодам. Системно каждому человеку привязывают право на покупку бензина к конкретному дню недели, к четному или нечетному номеру машины или к персональному цифровому лимиту в специальном приложении. Ты просто физически больше не можешь приехать и встать в хвост очереди, если сегодня не твой день по графику. Или если твой дневной лимит уже исчерпан алгоритмом. И, о чудо, очередь у бензоколонки мгновенно исчезает. На самой заправке стоит ровно 2-3 машины. Только те счастливчики, у кого совпал QR-код и одобрен лимит. Но на сам дефицит топлива в регионе это не влияет вообще никак. Бензин в вашей машине берется не из сканирования QR-кода на кассе. Бензин берется из стальной цистерны, которую привезли с НПЗ. Если нефтеперерабатывающие заводы снизили объемы производства, если логистическая цепочка поставок разрушена или перегружена, если железнодорожный состав или паром не пришел вовремя, количество реального бензина в регионе физически не изменилось ни на 1 литр. От того, что на кассу наклеят красивую бумажку с QR-кодом, в подземном резервуаре заправочных станций не появится волшебным образом дополнительная тонна топлива. От того, что кассир аккуратно вбьет ваш госномер в электронную базу данных, цистерна не приплывет быстрее морем. Никакие ограничения не создают физический ресурс. Ограничения просто жестко регулируют и дозируют вашу вынужденную нищету и нехватку. Это банальное перекладывание системной проблемы с больной головы на здоровую. Вместо того, чтобы судорожно решать тяжелейшие вопросы реального снабжения, регулярной доставки и расширения инфраструктуры хранилищ, чиновники выбирают самый ленивый и простой путь – тупо ограничить и наказать самого покупателя. Но самое обидное во всей этой истории – это бессовестная подмена понятий. Тебе запрещают купить необходимый товар за твои же честно заработанные деньги. И при этом с улыбкой говорят: «Мы же заботимся о вас, чтобы не было ажиотажа». И вот мой главный и единственный вопрос на сегодня. Когда и в какой момент цифровые запреты на базовые жизненные вещи стали считаться решением реальных экономических проблем? И почему мы вообще должны радоваться тому, что нам вместо бензина предлагают сканировать коды? Напишите обязательно в комментариях, что лично вы будете делать, если бензин в Калининградской области реально начнут продавать только по QR-кодам и номерам. Будете послушно сканировать? Или для вас это станет той самой последней каплей? На этом на сегодня все. Больше трезвых мыслей и здравого смысла, как всегда, в следующем выпуске. Включайте свои мозги и пользуйтесь ими строго по назначению. Пока!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жительница Джанкоя, которая имеет свой небольшой магазинчик, пожаловалась на отсутствие света и высказала переживания по поводу холодильников, которые набиты быстро портящимися товарами.
23: Доброе утро. Вот в 6 утра пришла в магазин открывать смену, блин. Света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Это просто вообще кошмар какой-то вообще. Надеемся, что наши холодильники все это выживет. Я не знаю, в нынешних реалиях, ребята, подскажите, может вы, как вы работаете с молочкой, с мороженым? Отказ

0: Здоровье подождет. Регионы пустили под нож финансирование больниц из-за рекордной дыры в бюджете. Власти регионов сокращают расходы на здравоохранение из-за нарастающих проблем в местных бюджетах, которые получили рекордное 1,5 триллиона рублей дефицита по итогам прошлого года. Как сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Счетной палаты, в первом квартале года консолидированные бюджеты субъектов РФ выделили на финансирование поликлиник и больниц почти на 6,5% меньше, чем годом ранее. Без учета Москвы с годовым бюджетом почти 5 триллионов рублей сокращение расходов на медицину в регионах составило более 5% год к году. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
1: Перед правительством стоит задача балансировки бюджета. Главное – приоритизация расходов, акцент на самых эффективных направлениях, которые дают максимальную отдачу.
0: Региональные власти режут расходы на здравоохранение вслед за снижением доходов. В этом году, по оценкам Минфина, субъекты могут недосчитаться около 2 триллионов рублей поступления от налога на прибыль. Дефицит региональных бюджетов, установивший в прошлом году абсолютный рекорд, в этом году может увеличиться почти до 2 триллионов рублей, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Для изыскания дополнительных денег он предлагал провести секвестр невоенных статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшее увеличения налоговой нагрузки.
2: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Еще в апреле председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Анатолий Артамонов дал указание регионам провести аудит расходов на предмет возможной оптимизации малокомплектных больниц и роддомов, а также законсервировать стройки или передать частным инвесторам некоторые здания медицинского комплекса. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
3: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
0: В 2010-2020 годах коечный фонд в российских больницах уже уменьшился на 150 тысяч коек, а в период с 2020 по 2024 годы еще почти на 5,5%. Число коек терапевтического профиля сократилось за этот период на 97 тысяч, хирургического – на 76 тысяч, а гинекологического – на 33 тысячи. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: Бюджеты регионов страдают от замедления экономического роста. По итогам прошлого года сальдированная прибыль в экономике сократилась почти на 4%, а за январь-апрель текущего года и еще почти на 10,5%. Это сдерживает поступление налога на прибыль, который формирует значительную часть доходов региональных бюджетов, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев заподозрил что-то неладное в том, что незадолго до атаки Wildberries изменил условия договоров, из-за чего огромное количество людей теперь не сможет получить страховые выплаты, и напомнил, что на сгоревших складах была установлена современная система тушения пожара.
7: Удар по Wildberries не случайно. Понятно. Я только хочу для себя понять. Первое. Это случайное совпадение, что до этого они изменили условия контракта, а после этого произошел удар?

0: И большое количество людей оказались в тяжелейшем положении, потому что они теперь не могут получить страховку. И второе. Они же отчитывались в 25-м году, что у них построена уникальная система пожаротушения. Я все понимаю. Я понимаю, когда прилетают. Но при этом, наверное, есть какие-то правила складирования, есть понимание, возможность, подводной лодкой, то есть понятие выживаемости. Отсеки, между ними перегородки, понимание, что делать, как делать. Сейчас народная мудрость, например. Почему бензовоз не так легко поджечь? Знаете, на народную мудрость. В заднюю секцию воду наливают. И все.
1: Криминальные новости.
2: Бывший начальник Института Минобороны получил срок. 64-летнего полковника Андрея Протасова задержали в апреле прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. 27-й Центральный научно-исследовательский институт выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий для вооруженных сил Российской Федерации. В обязанности Протасова входило создание научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. За включение в эти группы полковник и требовал взятки, получив таким образом от коллег 7 миллионов рублей за 5 лет. Савеловский суд Москвы приговорил Андрея Протасова к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Кроме того, у него конфисковали имущество на сумму взяток. Экс-начальник продовольственного управления Министерства обороны получал по 5 рублей с каждой банки тушенки. Полковника Виктора Таразевича задержали в мае по обвинению в особо крупном мошенничестве и отправили в СИЗО. Теперь бывшему начальнику продуправления предъявят новое обвинение в получении взятки. В 2025 году Таразевич получил 10 миллионов рублей за увеличение объемов поставок продукции МПК «Селятина» и компании «Нармяспром». Оба предприятия фигурируют в уголовном деле о поставках некачественных консервов на фронт на общую сумму 700 миллионов рублей. Вместо говядины и свинины в тушенку добавляли крахмал, обрезки свиных шкур, свиной шпик и прочий шлак. Такое питание поставлялось в сухопутные части и на Черноморский флот. Тренер по тхэквондо жестоко избил пенсионеров в Кирове и написал на них заявление, словно это они нанесли побои кандидату в мастера спорта. По данным базы, Сергей Иванович и его жена Галина застали незнакомца, который ведрами набирал воду на первом этаже их дома. Этот кран в подъезде жильцы обслуживают и оплачивают сами, поэтому негодуют, когда на него покушаются посторонние. Но едва Галина сделала замечание, как мужчина нанес пожилой женщине удар апперкотом в корпус, а следом в челюсть. Сергей Иванович тут же попытался вступиться за супругу, но тоже был избит. После случившегося со спортсменом пытался поговорить внук пенсионеров, но и он попал под раздачу. Травмированные пострадавшие обратились в полицию. Там и узнали, что нападавшим оказался 39-летний кандидат в мастера спорта Андрей. Он учит единоборствам других людей и в соцсетях хвалится своей спортивной формой. Как рассказали базе пенсионеры, спортсмен написал на них встречное заявление о побоях. Стражи порядка проводят проверку по факту избиения троих человек. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Певица и актриса Анна Семенович засомневалась в будущем Apple и объяснила, почему выбирает Android.
4: Для работы мне уже не хватает того, что есть в айфоне. Да и вообще, плайд не работает ничего в этом айфоне, поэтому я остановила свой выбор на андроиде. Если честно, неизвестно, что будет с Apple дальше, поэтому я лучше сейчас сразу разберусь с андроидом, чем потом это делать как-то в спешке. Заметила еще одну интересную вещь. На мероприятии все чаще вижу, что люди ходят с андроидом. И мои коллеги, и мои друзья, и моя семья. Мне очень стало интересно, что же вы необычного. В общем, покупаю и буду изучать.
1: Главные новости дня.
5: Это будет черная осень. Топливный кризис заложил бомбу замедленного действия. Банки готовятся поднять ключевую ставку. Треть регионов повысили стоимость проезда. Продажи машин рухнули. Топливный кризис постепенно выходит далеко за пределы автозаправок. Теперь его последствия ощущают банки, перевозчики, автосалоны и миллионы обычных россиян. Финансовые аналитики отмечают, что крупные банки уже начали закладывать свои прогнозы новое повышение ключевой ставки Центрального банка. Причина – ускорение инфляции на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, отмечает экономист Игорь Липсиц.
6: Рост стоимости топлива – это всегда цепная реакция. Дорожает перевозка, затем продукты, услуги, промышленность. Если этот процесс продолжится, Центробанку действительно придется снова повышать ставку, чтобы сдерживать инфляцию.
5: Первые последствия уже видны. По данным Автостата, впервые за несколько месяцев начали снижаться продажи новых автомобилей. За одну неделю рынок просел почти на 20%. Покупатели откладывают приобретение машин, опасаясь дальнейшего роста расходов на эксплуатацию, говорит эксперт авторынка Алексей Подщеколдин.
7: Мы уже видим, что покупатели заняли выжидательную позицию. Многие решили перенести покупку автомобиля до тех пор, пока не станет понятно, что происходит с ценами на топливо.
5: Одновременно перевозчики по всей стране начали перекладывать свои затраты на пассажиров. По подсчетам журналистов, стоимость проезда уже выросла как минимум в 25 регионах. Еще в 10 сократили количество рейсов или изменили расписание общественного транспорта. Экономисты предупреждают, что это только начало. Если цены на бензин и дизель продолжат расти такими же темпами, осенью подорожание может затронуть практически все товары – от продуктов до строительных материалов и бытовой техники.
6: Когда дорожает топливо, это касается абсолютно всех. Практически любой товар хотя бы часть своего пути проходит на грузовике. Поэтому рост цен на бензин очень быстро превращается в рост цен буквально на все.
5: Еще несколько недель назад топливный кризис казался проблемой нефтяной отрасли. Сейчас его последствия уже видны в банковской системе, транспорте и автомобильном рынке. А если прогнозы экономистов сбудутся, то главные последствия россияне почувствуют именно осенью, когда вслед за бензином начнет дорожать практически вся потребительская корзина. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Андрей Цыганов о новой тактике Киева, который планомерно уничтожает не только военную, но и экономическую инфраструктуру.
9: Чем дальше, тем очевиднее изменение военной стратегии глобального противника. На фоне практически стабилизирующейся ЛБС, где наше наступление по факту заморожено или сводится к тактическим прорывам, враг продолжает наращивать удары по нашей инфраструктуре и тыловым областям. Это уже не просто отдельные теракты, вроде ударов по автобусам или даже по общежитию колледжа в Старобельске, но системный вынос нашей жизнеобеспечивающей инфраструктуры. НПЗ, нефтехранилищ, силовых подстанций, федеральных трасс, пунктов пропуска вместе с очередями. А теперь еще и складов одного из крупнейших в стране маркетплейсов. И все это в сочетании с массовым террором, точнее, закошмариванием населения не только приграничных областей, но и тыловых районов, включая Подмосковье. Учитывая, что в прошлом году объем интернет-торговли в нашей рознице превысил 20%, удар по складу Wildberries привел не только к убыткам десятков тысяч предпринимателей, но в целом нарушает систему снабжения населения, провоцируя риторические вопросы о способности властей сохранить привычный порядок жизни. Цель такой стратегии врага очевидна. Помимо непосредственного ущерба нашим предприятиям, нашей логистике, в том числе фронтовой, это еще и моральное давление. То есть попытка посеять хаос и недоверие к власти, которая не способна обеспечить безопасность своих граждан. Этой же цели служат и другие средства поражения противника, такие как вбрасывание слухов, нагнетание паники и тому подобное. Печально, что в этом вопросе усилия вражеского ЦПСО активно поддерживают изнутри России всякие деятели, начиная с организаторов ВК-фестов и покровителей ОПГ-диаспор, и заканчивая какими-то ставропольскими недоумками, которые сделали большой подарок ЦПСО, устроив конкурс по лаканию шампанского из унитаза. А российская олигархия, устами владельца Еврохима Андрея Мельниченко, во вражеском журнале «The Economist», по сути, поставила ультиматум Путину, требуя защиты собственности, предсказуемости правил, а также участия бизнес-элит, то есть тех самых олигархов, в политической жизни. По сути дела, Мельниченко предлагает государству доказать им, олигархам, что в России капиталу находиться безопасно и удобно.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев призвал не ждать неизбежного счастья и светлого будущего. Впереди, по его словам, лишь испытания и страшный суд.
10: Вы верите в прогресс, то я с вами не дружу. Я вам сейчас говорю, потому что нам лгут все время, и у нас мало того, что лгут в быту, лгут везде, но лгут еще на уровне вот этой перепрошивки. Люди верят в прогресс, реально верят в прогресс. На основании того, что первая Nokia была примитивной по сравнению с последним айфоном, люди почему-то думают, что прогресс есть, а значит, он есть везде, в том числе и в морали, и в быту, и т.д. и т.д. И, следовательно, нас впереди ждет неизбежное счастье. Это ложь. Нас страшный суд ждет. Какое счастье? Огненное испытание. А прогресса нет. И лучше люди не становятся. Хуже становятся. Тупее, примитивнее, эгоистичнее, потребительнее, как бы, и так далее. А нам внушили, и я уверен, что у вас в голове на уровне догмата существует мысль, что есть прогресс, а его нет. И вы думаете, что будущее обязано разродиться счастьем, а оно разродится кошмаром. Отсюда столько панического страха. Когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке, мы почему-то думаем, что это как бы типа Путин виноват. Как бы. Да просто будущее и дальше будет разражаться неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке. И честности в суде, будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое. А нам внушили, что впереди счастье, и мы пищим от ужаса, от любого неприятного случая, потому что мы перепрошиты неправильно. У нас другие догматы в голове. Понимаете?
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Каждый день как фильм о Великой Отечественной. После атаки по складу с топливом столбы черного дыма поднялись над Мариуполем. Горит промзона под Липецком и индустриальный парк в Ленобласти.
11: Очень жестко что-то прилетело.
5: Еще одна ночь и снова сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны. На этот раз густые столбы черного дыма поднялись над Мариуполем, промышленной зоной Липецка и индустриальным парком в Ленинградской области.
12: Сначала услышали звук беспилотников, потом прогремел сильный взрыв. Через несколько минут уже был огромный столб черного дыма. Дорогу сразу перекрыли, а дым было видно практически из любой точки района.
5: По словам местных жителей, в Мариуполе после атаки беспилотников загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Военный аналитик Алексей Ковалев, изучив опубликованные кадры, предположил, что речь может идти именно о топливной базе. Тем временем в Липецкой области ночью объявили ракетную и беспилотную опасность. Вскоре после этого вспыхнул крупный пожар в промышленной зоне на восточной окраине Липецка. Губернатор Игорь Артамонов подтвердил факт возгорания.
13: Произошел пожар на открытой площадке на территории производственных объектов. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Причины устанавливаются.
5: По данным местной прессы, пожар произошел между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Журналисты предполагают, что горел логистический склад, связанный с инфраструктурой комбината.
14: Все сильнее и сильнее, походу, там разгорается. Дым валит вообще люто. В небе просто здоровый столб.
5: Почти одновременно крупный пожар произошел и в Ленинградской области, где загорелось предприятие по производству полимеров в индустриальном парке «Ладога». Площадь возгорания, по данным властей, превысила 5500 квадратных метров, говорит Алексей Ковалев.
15: Если посмотреть на последние недели, можно заметить закономерность. Под удары или последующие пожары все чаще попадают склады, топливные базы, логистические площадки и промышленные предприятия. Именно эта инфраструктура обеспечивает устойчивую работу российской экономики и снабжения армии.
5: Еще недавно подобные кадры россияне видели только в документальных фильмах о Великой Отечественной войне. Теперь огромные столбы черного дыма, перекрытые улицы, работа пожарных расчетов и сообщения о возгораниях стали практически ежедневной частью новостной ленты сразу в нескольких регионах России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
16: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
17: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
16: Украина объединяет роботов и дроны. Военкор канал «Архангел» спецназа о новой тактике на поле боя.
18: Зафиксирован новый эпизод робота-боя. Наземные роботизированные комплексы выполняли задачи по деблокированию и ведению боя. Примечательно, что это не просто тележки, а тележки, оснащенные пулеметами. Оператор имеет возможность управлять и самим комплексом, и пулеметом. А наведение осуществляется через камеру, прицел, либо оптический, либо тепловизионный. Но главное другое. Действия роботизированного комплекса сопровождались активной разведкой с воздуха при помощи «Мавиков». А уничтожение укреплений, а также огневая поддержка велась посредством дронов. Несмотря на постоянную работу РЭБ, противник смог эффективно управлять этим всем. Такое возможно в двух случаях. Либо противник стал применять на тележках терминалы Starlink, либо развернул сеть с применением ретрансляторов. В целом, появление на поле боя исключительно беспилотных систем — это логическое развитие в текущих боевых действий. Изначально боевые машины создавались для поддержки пехоты и, в отдельных случаях, самостоятельного боя. Сейчас же их эффективность кратно снизилась, и на замещение пришли малогабаритные, но при этом эффективные средства ведения боя. Связка беспилотник плюс наземный роботизированный комплекс позволяет эффективно вести бой без потерь среди личного состава. Но при этом занятая позиция все равно нуждается в пехоте, которая будет закрепляться на занятых рубежах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Очередные успехи на бумаге. Президенту доложили о возвращении контроля над сухопутным мостом в Крым. В реальности трасса смерти покрыта роями дронов. На встрече с Владимиром Путиным глава подконтрольной российской армии части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что так называемый «сухопутный коридор» в Крым снова под контролем российских войск. По его словам, украинские удары на трассе Р-280 «Новороссия» перестали быть эффективными.
19: День. Все задачи, которые перед нами стоят, впрочем, как и задачи СВО, будут выполнены.
20: Хорошо, я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили. Вот, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что прежде всего вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности.
5: Почти сразу после этого заявления с неожиданной реакцией выступили Z-военкоры. Телеграм-канал «Два майора», который регулярно поддерживает российскую армию, открыто усомнился в словах Балицкого.
21: С нетерпением ждем, когда Балицкий лично во главе колонны бензовозов проедет по всему сухопутному коридору в Крым.
5: Ирония понятна. По данным профильных Z-ресурсов, только за первую неделю июля беспилотники атаковали около 240 российских грузовиков на маршрутах, ведущих в Крым. В июне сообщалось примерно о 600 пожарных машинах, среди которых были десятки бензовозов. Военный аналитик Ян Матвеев говорит, что главная цель таких ударов – не перекрыть дорогу физически, а сделать ее максимально опасной для движения.
15: Сегодня проблема не в том, открыта трасса или закрыта. Она может формально работать, но если по ней постоянно охотятся беспилотники, любая колонна превращается в потенциальную цель. Это резко усложняет снабжение и заставляет менять всю логистику.
5: Формально сухопутный коридор действительно существует, и движение по нему продолжается. Но даже если лояльные Z-каналы предлагают Балицкому лично поехать во главе колонны бензовозов по этой трассе, значит, реальная ситуация заметно отличается от той, о которой он докладывает президенту. Политологи обращают внимание на другой момент. Уже этой осенью будет решаться вопрос о дальнейшем будущем назначенных руководителей новых территорий. Для Балицкого крайне важно сохранить репутацию человека, который держит ситуацию под контролем, поэтому плохие новости в таких докладах появляются редко. И еще одна деталь. Если состояние сухопутного коридора пришлось обсуждать на отдельной встрече с Владимиром Путиным, значит, этот маршрут остается одной из самых чувствительных проблем российской военной логистики. Когда все действительно работает без сбоев, президенту обычно не докладывают о состоянии одной конкретной дороги. А значит, несмотря на бодрые отчеты, именно безопасность сухопутного сообщения с Крымом продолжает вызывать в Кремле серьезное беспокойство. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
23: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
22: С автомобилем? В каком смысле?
23: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
22: То есть звук просто перебивает стук мотора?
23: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
22: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
23: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
22: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
23: Свет в окнах горит, двери открыты.
22: Да, регистратура работает, врачи на местах.
23: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
22: На те самые фонды ОМС?
23: Да, на них.
0: Так, подожди. Разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
23: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
0: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
23: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
0: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
23: Включается режим тотальной экономии.
0: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
23: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
0: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
23: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
0: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
23: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
0: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
23: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
0: А значит, страдает качество диагностики.
23: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
0: Какой?
23: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
0: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
23: Да-да, аргументация именно такая.
0: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
23: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
0: Так.
23: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
0: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
23: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
0: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
23: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
0: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
23: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
0: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
23: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
0: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
23: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
0: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
23: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
0: Дороги и трубы.
23: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
0: То есть весь транзитный грузовой поток…
23: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
0: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
23: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
22: А ямочный ремонт дешево и сердито.
23: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
22: Туда попадает вода?
23: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
22: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
23: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
22: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
23: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
22: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
23: Дай угадаю. Утечки в землю?
22: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
23: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
22: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
23: Резкий рост неплатежей.
22: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
23: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
22: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
23: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
22: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
23: Ты про образование и науку.
22: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
23: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
22: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
23: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
22: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
23: То есть быстрых денег не принесет?
22: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
23: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
22: И молодые ученые уходят.
23: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
22: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
23: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
22: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
23: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
22: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
23: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
22: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
23: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
22: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
23: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
22: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
23: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
23: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
23: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
23: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
23: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
23: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
23: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
23: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
23: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
23: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
23: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
23: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
21: Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство.
5: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
2: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый, молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
5: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
15: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
5: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
4: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: Главные новости дня.
6: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
7: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
6: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
7: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
6: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
8: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
6: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
9: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
11: Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
16: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
18: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
12: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
13: Абсолютно.
12: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
13: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
5: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
12: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
13: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
5: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
14: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
5: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
24: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
5: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключи.

0: прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
3: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
2: Миллион за право открыть пляж. Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
4: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги.

0: К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
1: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
2: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
4: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
1: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
1: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
7: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем». А мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. И они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей-пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возобновляются. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения. отношения, стабильное, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо и интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя обязательно. Желаю вам с такой руной финансового благополучия. Пускай у вас все всегда получится.
3: На радио Лента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Прямая речь.
6: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
11: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries. Жалко людей. Хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить. Домой, родным. Время 4:55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
12: Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
13: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
1: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
10: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
1: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия 1000 бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининграде
13: Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
14: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
13: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
15: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной и воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
13: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
14: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
13: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год?
10: правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России 6-й месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, 5-й по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн, а с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за 6-месячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
17: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами Фонда национального благосостояния.
19: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
17: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
20: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды, гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
17: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
21: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам, либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить за год уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
22: Вот эти виртуальные станции.
21: Сейчас это просто в связи с принятием нового закона, этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
3: Главные новости дня.
17: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
0: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
17: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
2: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
17: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
22: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС.
17: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
23: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
17: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
25: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько... предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодия отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете. Я уже вот Краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик мне отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять, говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал в Альберсе, Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
3: На радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
7: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма, 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели. 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату. Плату этот же судья Малахов и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
5: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
0: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты, а ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел».
3: Радио Лента. Прямая речь.
24: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
8: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому у прокуратуры должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский

тушь. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. А те же выходят 11 игроков на поле. Тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно эта история рассудит еще далеко до конца. Так вот, а что теперь будет происходить? Вот ушел господин Сырский, ушли господина Сырского. Не суть, в какую игру теперь будет играть Генштаб России и с кем. Потому что сменщик господина Сырского – это человек в любом случае не старой, не советской закалки. Понимаете? И если все вышли на футбол, а он выйдет там условно на конное поло. Представляете, вот у вас стоит там 11 человек, мячик есть, вы все в трусиках, в носочках, готовы играть в футбол. А против вас выезжает какая-то сборная на лошадях с клюшками и говорит, ну давайте. Вот что произошло на самом деле, да, понимаете, что и до этого-то особых успехов в последнее время у армии России не было, а теперь получается даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок, и это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно не прозвучало, было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придет перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника, нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять, и нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет

0: реализовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ПСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и покладываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
4: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили, пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
3: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
5: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
3: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
5: У меня он вообще, я тоже рассказал, Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
3: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
7: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
6: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, как к какому сценарию готовятся государственные структуры.
8: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
6: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
9: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
10: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатого новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Дропатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Дропатого в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
9: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
11: Бубек пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
9: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Драпата.
12: Драпатова назначают главкомом Вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Драпатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Драпатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
13: Все черное небо, все черное.
14: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
15: Все, он полностью утро.
16: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
17: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
6: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
18: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
6: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
19: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
6: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
20: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
21: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
22: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
23: Многие сегодня проснутся банкротами.
24: Вот это них тебе.
25: Ну, выглядит так.
26: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
6: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
27: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
9: Миллион за право открыть пляж. Про Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
10: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
9: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
0: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
4: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и 2 стакана воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том,
2: Почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди? За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в миллионы рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
5: Угу.
2: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
5: Но это огромная цифра.
2: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. Поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
5: Подожди, ты хочешь сказать, что...
2: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
5: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
2: Да, цифры космические.
5: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
2: Согласен.
5: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди у военкоматов?
2: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
5: Это как?
2: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
5: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
2: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
5: Логично, что он откажется.
2: Вот именно. Ему предлагают 2 000 000, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
5: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
2: Да. Человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
5: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
2: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
5: Аукцион людей?
2: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
5: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
2: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
5: Москвичи туда особо не идут.
2: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
5: Оформляя их через московские военкоматы.
2: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
5: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
2: Ага.
5: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
2: В теории, да.
5: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
2: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
5: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
2: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
5: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
2: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
5: То есть давление дало обратный эффект.
2: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
5: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
2: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
5: Вообще?
2: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Z» подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
5: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
7: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
5: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
7: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
5: Почему?
8: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
5: Ну да, они все в Телеграме.
8: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры. Их невозможно обмануть романтикой службы.
5: То есть они видят реальность?
8: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
5: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
8: Какой?
5: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
7: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
5: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
7: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
5: В штамповку документов.
7: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
5: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
7: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
5: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
7: Так.
5: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
7: Угу.
5: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
7: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
5: Какая?
7: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
5: Ого.
7: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
5: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
7: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
5: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
7: Так и?
5: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
7: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
5: Угу.
7: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
5: Ну да, все на виду.
7: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
5: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
7: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
5: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
7: Есть.
5: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
7: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
5: Угу.
7: Человек возвращается с тяжелым ранением, бесконечности, а вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
5: Потому что правила меняются.
7: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
5: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
7: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
5: Он смотрит на соседа.
7: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
5: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
7: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
5: Где ищут пропавших без вести.
7: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
5: Тех, кого забрали по повесткам.
7: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
5: Для общества это стало четким сигналом.
7: Билет выдается только в один конец. Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
5: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
7: Ветеран.
5: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
7: Да.
5: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
7: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
5: Вообще.
7: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
5: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
7: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
5: Это должно разрушать любую дисциплину.
7: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
5: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчастую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы?
7: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
5: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
7: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
5: Но для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
7: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
5: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
7: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
5: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
7: Да.
5: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
7: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
5: Замкнутый круг.
7: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которые ничем не обеспечены. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок,
5: пытаясь купить квартиры, машины, технику.
7: Ага.
5: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
7: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
5: И тут на сцену выходит Центральный банк,
7: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
5: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
7: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
5: Круг замыкается намертво.
7: Угу.
5: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты. Эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку. Высокая ставка душит любое гражданское производство.
7: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
5: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
7: Возникает очевидный вопрос.
5: Да, зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
7: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовой необходимость.
5: Боятся реакции.
7: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до миллиона самых продуктивных граждан.
5: Айтишники, инженеры, предприниматели. Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
7: Да. И новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
5: Какая?
7: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
5: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
7: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
5: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. И как это реализуется?
7: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
5: Жесть.
7: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего –
8: Это цифровые повестки, когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
5: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
8: Да.
5: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
8: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть, из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
5: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
8: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
5: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
8: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
5: Значительная их часть погибла. Или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
8: Угу.
5: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
8: О чем же?
5: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции и некому стоять у станков.
8: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
12: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
11: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
13: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
11: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
13: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
11: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов, налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
11: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
13: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос, почему так дорого, власти отвечают не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
11: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 AM.

0: счета, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все поднятия налогов, все комиссии, и мы уже ничего не зарабатываем. И то, что сейчас сгорел товар, у нас есть кредитование перед фабрикой, в которой мы должны деньги. И это получается очень большие суммы на самом деле. И отдавать как будто вообще сейчас не с чего. Кроме как сейчас мы пытаемся скинуть цены максимально, что сможем, распродать весь склад. И оставшийся склад, тот, который у нас еще новый, не отгружен, мы по себестоимости будем продавать со своего личного сайта. И полностью закрывать бизнес, и бизнес закрывать на ВБ. Потому что это вообще просто, ну, честно, я не знаю, что даже делать. Я понимаю, что никакой компенсации не будет, и сейчас надо хотя бы хоть что-то нам сделать, чтобы речь не идет про заработок уже. Здесь хотя бы просто отдать долги за товар, который мы взяли. То есть, конечно же, ВБ нам ничего не компенсирует, я больше чем уверена.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
3: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
3: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
2: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиарда кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
4: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
2: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллионов.

0: миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале Лент Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
3: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
4: Человек.
3: Или другая цивилизация?
4: Как вы считаете?
3: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ будет судить, с одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже и им.
1: Криминальные новости.
5: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить два дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. Петербурге и области, следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складах в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
6: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВБ, горит еще и Краснодар.
7: день через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было, у нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании, поэтому я не знаю даже, что пожелать нам селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха, то есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать, тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки, ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще. И нервов, конечно.
1: Главные новости дня.
8: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
9: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
8: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
10: «Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы».
8: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
11: «Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах».
8: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
14: Подзакрутил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники, это хранить все получается нецелесообразно, берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы, большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты, и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
13: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
15: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Так, сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно используется для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но не, жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляют. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводят свои предприятия на изготовитель. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанная работа испорчена. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили три склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
16: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет веерное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка и от времени, зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
11: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
8: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
8: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Говорят военкоры.
18: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
19: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
18: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
20: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
21: Все черное небо, все черное.
0: 22 июля 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
21: Все, он полностью уже.
22: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
23: Еще два склада Валберис в Южном регионе, это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь Южный регион.
8: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
24: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
8: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
9: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
8: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
25: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
26: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
27: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
28: Многие сегодня проснутся банкротами.
29: Вот это нюх тебе.
30: Ну, выглядит так.
31: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
8: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
32: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
33: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
32: Абсолютно верно.
33: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
32: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, которые вот прям наглядно демонстрируют этот сбой в матрице.
33: Это какой, например?
32: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
33: Угу.
32: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
33: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
32: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
33: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
32: Это понятно, да?
33: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
2: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
33: В смысле?
2: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
33: Ага.
2: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
33: А, ну классика.
2: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
33: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
2: Вот именно.
33: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
2: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
33: Ну да, звучит издевательски.
2: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
33: То есть происходит инфантилизация граждан?
2: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
33: Так, интересно, что за эпизод?
2: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
33: Угу.
2: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
33: Ого, серьезно.
2: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
33: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
2: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
33: А, но с этой стороны да, согласна.
2: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
33: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования общество получает ответ: вы ведете себя как дети. Но ведь долго так не продержишься.
2: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
33: Формируется новый яс.
2: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
33: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
2: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
33: Но это логично.
2: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
33: Это точно.
2: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
33: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
2: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
33: Создавая полную смысловую пустоту.
2: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
33: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
2: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
33: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
2: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
33: Давай.
2: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
33: Наверняка отрицание.
2: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
33: И снова виноват искусственный ажиотаж.
2: Бинго. А потом конец 23-го года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
33: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
2: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
33: Ну, паника из-за неопределенности.
2: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
33: То есть они хеджируют риски?
2: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
33: Нужно запасаться, пока есть возможность.
2: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
33: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
2: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
33: Когда целые микрорайоны замерзали.
2: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
33: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
2: Износ сетей.
33: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
2: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
33: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
2: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
33: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
2: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
33: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
2: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
33: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
2: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
33: Первая стадия – это задержка признания.
2: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
33: А вторая стадия – минимизация масштаба.
2: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
33: Виновата погода или паникеры.
2: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
33: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
2: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
33: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
2: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
33: Угу.
2: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
33: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
2: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
33: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
2: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
33: Так, записываю.
2: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
33: Понятно. Второе.
2: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
33: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
2: Верно.
33: То есть пустая бензоколонка – это факт. А слова о том, что все под контролем, это просто чье-то мнение.
2: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам. Требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
33: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
2: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
9: Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство.
8: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
3: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
8: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
4: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
8: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
6: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовим. Нет возражений, уважаемые коллеги, нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
1: Главные новости дня.
7: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
10: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
7: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
10: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
7: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
11: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
7: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
13: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, что смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
0: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
8: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
14: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невиномыске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
15: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
16: Абсолютно.
15: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
16: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
8: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
15: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, время ушло, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
16: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
8: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
17: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
8: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
18: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимают приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
8: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего.

0: Ходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
3: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шаг». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки «Миги» стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
2: Миллион за право открыть пляж. Про Олег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
4: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
2: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
5: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с

0: беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
1: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
0: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
2: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
5: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем». А мы не понимаем, что мы тонем. Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. Они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое.
6: Загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что Феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда Феху указывает, что отношения возобновятся. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть, новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо, интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны Феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя, обязательно желаю вам с такой руной финансового благополучия, и пускай у вас все всегда получится.
6: Радиолента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
3: Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
4: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
10: Как мы все не охуели в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries. Жалко людей. Хорошо выжили. Остались без телефонов, паспортов, документов. Железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4.55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места.
11: Где-то в 300 метрах от нас. До сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах деньги найдутся? Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
13: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
12: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
14: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
12: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
9: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
12: В целом по России ситуация тоже не радужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
15: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, очень многие семьи попадут в социальную беду. Война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения имеет. Мы мирные люди. Мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
12: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
14: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают, не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
12: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер один. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер 2. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер 3. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может, положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. 2 года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти 2 года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: СВО заваливают золотом. Центробанк распродал рекордные 44 тонны из резерва, чтобы наполнить военный бюджет. Банк России 6-й месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который достиг почти 6 триллионов рублей за полгода. В июне золотой запас Центробанка, 5-й по размеру в мире, сократился еще на 300 тысяч тройских унций, или почти на 9,5 тонн, а с начала года он похудел почти на 1,5 миллиона унций, или на 43,5 тонны, следует из данных регулятора. Распродажа стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2022 году. Тогда за шестимесячный период с января по июнь золотой запас России уменьшился более чем на 36 тонн, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
18: По состоянию на 1 июля текущего года золотой запас Центробанка сократился до менее чем 73,5 миллионов унций. Это минимум с февраля 2020 года. От продажи золота Центробанк мог выручить более 5,5 миллиардов долларов. И эти деньги пошли на балансировку бюджета, считает финансовый аналитик Владимир Чернов. По его словам, с прошлой осени регулятор проводит операции с драгметаллом на внутреннем рынке, зеркалируя аналогичные сделки Минфина со средствами фонда национального благосостояния.
20: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
18: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным для регулятора в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
21: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
18: По подсчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в 1 000 000 000 рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, отмечают эксперты. По их словам, текущий размер дефицита уже более чем на 60% превышает остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы Дмитрий Новиков о том, что усиление наказания за продажу сим-карт без привязки к ИМЭЙ повысит защиту от мошенников.
22: Все чаще наши граждане встречаются с большим количеством телефонных звонков, именно носящих мошеннический характер. По оценке правоохранителей, административной ответственности стало недостаточно. Мы говорим о том, что уголовная ответственность на основании принятого закона 8 июля 2026 года Государственной Думы о том, что уголовная ответственность будет применяться гражданам либо юридическим лицам, где за подобные правонарушения, если человек привлекался более 2 раз, тогда можно будет уже вводить саму уже уголовную ответственность. Для чего это сделано? Для того, чтобы правоохранители не разбирались с частными случаями, единичными случаями, а это все-таки работает на системный такой массовый характер организации большого количества абонентов, телефонных номеров при совершении каких-то мошеннических действий. Колл-центров, когда мы приобретаем сим-карту, иностранный гражданин или лицо без гражданства обязаны сейчас будут на основании принятого закона указывать сам код телефона, который является уникальным. Если же он будет переставлять данную сим-карту, эта сим-карта просто не будет работать. И в случае совершения им преступления у правоохранителей будет понятное лицо, которое пользовалось данным номером, и, естественно, сам телефонный аппарат, с которого эти звонки совершались. При этом раньше можно было, допустим, на иностранных граждан оформлять большое количество сим-карт, вставлять их в какие-то приборы, которые там 20-30 сим-карт могут себя вмещать, и делать хаотичное количество звонков.
23: Вот эти виртуальные станции.
22: Сейчас это просто в связи с принятием нового закона, этого нельзя будет сделать, тем самым наши граждане будут защищены.
1: Главные новости дня.
18: Никакого кризиса нет. В «Единой России» сравнили недовольных дефицитом бензина россиян с обиженными подростками. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, выступая в программе «Партком» на тему «Бензин для избирательной кампании», сравнил россиян, недовольных топливным кризисом, с обиженными подростками.
24: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
18: Внутренний топливный рынок оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории, отмечают эксперты. По их словам, объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4 миллионов баррелей в сутки. В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов от Алтая до Мурманской и Московской области на заправках введены жесткие лимиты. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки. На топливный кризис отреагировал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил не с подростками, а с изменниками Родины.
25: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
18: Трудности с топливом уже признал и президент. Владимир Путин заявил, что они временные. По его словам, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе.
0: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС.
18: Из-за атак дронов на НПЗ в первую очередь страдают простые потребители, а вскоре под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
4: Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
18: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. А пока ситуация не стабилизировалась, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. При этом, как сообщил вице-премьер Александр Новак, Россия начинает импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Новак добавил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки и задействовало дополнительные мощности. Кроме того, крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Частный предприниматель из Подмосковья о сгоревшем складе Wildberries в Краснодаре, где у него так же, как и в электростали, хранился товар.
5: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал. Склад Краснодара горит теперь. Представьте себе, а там сколько наших товаров. Я уже, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился. Там столько людей умирает, столько предпринимателей страдают. Сейчас нам нужно вот 7-6 месяц, полугодие отчеты по налогам сдавать. Я уже не знаю, что делать, понимаете. Я уже вот краснодарский склад. Вот просто представьте себе, 20 минут назад подписчик мне отправляет, что брат, говорит, извини, я не должен был отправлять, говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе видео. 20 минут назад, говорит, склад пропал Wildberries'а. Краснодарский. Я не знаю, как себя вести в этом ситуации.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Собственница фермерского хозяйства Светлана Акимова о том, что власти так и не компенсировали убытки за массовый забой скота, и добиться справедливости невозможно.
7: Такое сейчас в стране происходит, беззаконие полнейшее. Я вот сейчас уже сколько месяцев? 4 месяца хожу, вот ровно, да, 4 месяца. С 14 марта я начала со своего дня рождения ходить по мукам, так скажем. 12 марта у меня все уничтожили, мое поголовье, подсобное хозяйство мое, все полностью, все дело моей жизни загубили, оставили нас, так сказать, бомжами без средств к существованию. Все, вот теперь хожу 4 месяца по мукам. Денег я так и не получила до сих пор, ну, потому что я отказываюсь от такой минимальной суммы, которую они хотят заплатить. Они почему-то зашли ко мне, беззаконно убили, решили мне заплатить по 171 рублю за килограмм живого веса. За верблюдов вообще смешная сумма 179 рублей. Где они такие видели цены на верблюдов? Видать, верблюжатину сами едят, скорее всего. Поэтому и цены знают и устанавливают такие. А теперь, значит, не хотят ничего нам возвращать. И судят нас нечестно. И, значит, нас, как всегда, втаптывают в грязь. Народ именно втаптывают. Они всегда правы, а мы всегда не правы. Вот почему у нас постоянно так происходит. Даже где мы правы, где закон, вроде бы требуем с них соблюдения закона, знаем закон, юристов нанимаем, деньги оплачиваем. За госпошлины такие бешеные деньги ввели, 12 тысяч. Вы представляете, 12 тысяч за госпошлину подать заявление в суд. И он же сидит, с этих денег получает себе зарплату, плату, этот же судья Малахов, и сидит меня в суде. И все время почему-то пытается дураков с нас сделать, с народа. Вот я хотела бы посмотреть, что он сделает сейчас на следующем заседании в коллективном иске. Тоже из нас, из всех уже пострадавших, столько народу, коллективный иск, 30 человек там больше, тоже из нас будет делать дураков? До каких пор это будет продолжаться? До каких пор мы это все должны терпеть? У меня вот такой вопрос напрашивается.
9: Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев посоветовал россиянам не вести себя как подростки и не жаловаться на отсутствие бензина.
24: Помнить, на мой взгляд, две вещи. Первое, что ситуация эта возникла не по причине того, что у нас в стране что-то делалось неправильно, какой-то нефтяной кризис, а потому что враг ударил. Это не зависящее от нашей воли обстоятельства. И второе, ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо!» А вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел.
8: Радиолента. Прямая речь.
2: Известный краснодарский таксист о системе пожаротушения на складах Wildberries.
10: Кстати, пожар на ВБ, атака дронов, это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Гартур должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Ничего хорошего отставка господина Сырского с позиции главкома вооруженных сил Украины России не принесет, потому что Россия лишается одного главного козыря. Господин Сырский для армии России был понятен. Понимаете, от начала до конца. Во-первых, это человек того же поколения, которому принадлежат теперешние руководители армии России. Учились они фактически по одним учебникам, по одним заданиям. Учились они в одной, простите меня за умное слово, парадигме того времени. И воюют, соответственно, они в той же парадигме, когда они научились. Да, господин Сырский, конечно, в свое время, там даже в Брюсселе, какое-то время находился, изучал стандарты НАТО, но это же не сравнить, понимаете, рабочую короткую командировку, да, для того, чтобы изучить стандарты НАТО, не сравнить с теми знаниями и с теми представлениями о методах ведения войны, которые ты получал всю жизнь. И как вы понимаете, никто из российского генштаба не изучал стандарты НАТО, находясь в стране НАТО, да, и не собирался их принимать. Поэтому получается, что господин Сырский воевал со своими оппонентами. И играли они, конечно, это неправильное слово, которое я сейчас буду употреблять, ну уж простите, это просто для объяснения. Играли они в одну и ту же игру. Кровавую, страшную игру, но одну и ту же. Понимаете? То есть они все играли в футбол. Вот какой бы он ни был там, этот господин Сырский, но он играл в футбол. Вот такой вот он тренер. Да, те же выходят 11 игроков на поле, тот же мяч у них. Все то же самое. Успешно, неуспешно, эта история рассудит. Еще

0: последнее время у армии России не было. А теперь, получается, даже человека, как поведение и методику ведения войны, которого они понимали полностью, соглашались, не соглашались с ней, но понимали. Да, этого человека сменит другой человек, способный на любые, даже более радикальные вещи, на совершенно другие методы ведения военных действий. Всем было понятно, что господин Сырский, он делает расчет, вот как книжка написала, он делает расчет на оборону, ну естественно, и он делает расчет на мобилизационный потенциал, так называемый, то бишь на людей, что в обороне будет обороняться много людей. Все, это была и тактика, и стратегия господина Сырского. Он, кстати, мотострелок. И это, естественно, нашло отражение в его способах ведения войны. И вот с господином Сырским было воевать достаточно, ну, легко, опять же, как бы это ужасно ни прозвучало. Было хотя бы понятно, что он делает. Все, дальше эта лафа закончилась. Соответственно, стратегического понимания задума противника больше не будет. И к этому придется привыкать и придется перестраиваться все процессы. Но опять же, очень важно, поймите, если у противника такие перемены и противник начинает играть в конное поло, то сборная ваша по футболу ничего сделать не сможет. Вам нужно также точно возвышать каких-то молодых игроков, командиров, которые просто будут играть в другую игру. Но этого, естественно, в России не произойдет, потому что господин Герасимов навсегда, понимаете, в этом генштабе и, соответственно, его подчиненные. Дальше. Россия решилась еще одного большого козыря. Господин Сырский-то на самом деле, он же родился в России, для тех из вас, кто не знал. У него родители, по-моему, до сих пор еще живы в России. У него брат в России. У него один из сыновей занимает абсолютно антиукраинскую открытую позицию. И господина Сырского в этом плане можно было все время кусать. Его и кусали, потому что психологические операции – это составная часть неотъемлемая современных военных действий. Эта возможность теперь тоже ушла. Понимаете, уже не получится в соцсетях разгонять через сетки свои месседжи о том, что он мясник, о том, что он все время там устраивает эти мясные штурмы, что люди ему, ну, как вода, потому что он такой же русский и все там одним миром мазаны. Тоже этот козырь отсутствует теперь, понимаете? И что получается? Что на данный момент нет, во-первых, ни понимания того, как перестраивать свою систему, да, в соответствии с такими изменениями у противника. Нет ни своих кадров, которые могли бы что-то интересное противостоять. И нет, по большому счету, никаких перспектив на какие-то победы. Откуда они возьмутся? Вот правда я не пойму. Ну, другой вид спорта уже команда противника придумала. Как ей можно противостоять? Никак. Соответственно, что будет продолжаться? Вот смотрите, господин Сырский уходит. Все. Что будет продолжаться в России? А в России будет продолжаться вот именно то, что делал господин Сырский. Только это будут делать российские генералы. То бишь, мобилизовать массово как можно больше штыков и отправить их на штурм. Все. Ну просто ведь. Потому что одна и та же книжка читалась, что господином Сырским, что господином Герасимовым. Но если господин Сырский мобилизовал и оборонялся, то господин Герасимов, естественно, будет мобилизовать и нападать. Все, это будет повторение Бахмута, ну вот просто в других масштабах. Ничего другого армия России противопоставлять не будет. ВСУ не будет по одной простой причине. Нет никого, кто мог бы это сделать. Генералитет воюет по учебникам, которым 50 лет. Играет в войну, которой больше нет. Нет этих методов ведения военных действий. Соответственно, все будет так, как было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад. Все будет точно так же. Масса живой силы и масса направлений для атак. Берешь как можно больше солдат и просто им даешь оружие и показываешь цель. Все. Больше никаких изменений не будет. А противник изменился уже до неузнаваемости.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного.

0: Тайный советник.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валеев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
3: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и просадил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
2: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
4: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там, если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
2: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
4: У меня он вообще тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят, и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то б***чка земли. Там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
2: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
6: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
5: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, какой сценарию готовятся государственные структуры.
7: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
5: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже в высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Говорят военкоры.
8: Кто такой Дропатый? Олег Царев о кадровых перестановках в ВСУ.
9: Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Дропатова новым главнокомандующим вооруженных сил Украины. Одновременно планируется обновить конфигурацию Генштаба. Александр Сырский продолжит службу в другом формате. Кроме того, Зеленский предложил Михаилу Федорову новую роль в команде. Речь может идти о посте советника президента, должности при Совете национальной безопасности с координацией оборонных инноваций, либо, по другой версии, о кресле вице-премьер-министра. Окончательного решения официального названия должности пока нет. Что новый главком? Дропатому всего 43 года, но за плечами 12 лет непрерывной войны. Это полевой командир, который умеет принимать решения и готов на предельно жесткие меры. Все это превращает Дропатова в очень опасного врага. К сожалению, для нас его назначение – еще один серьезный вызов. А если Зеленского таки дожмут, и он вернет Федорова, то вызов будет двойным.
8: Новый дрон для ударов вглубь России. Военкор Живов о разработках Skyfall.
10: Блумберг пишет, что Украина разработала новый дрон «Камикадзе» для ударов вглубь нас. Новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 метров. Представители компании-разработчика Skyfall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что это оружие уже проходит испытания в ходе боевых операций. Параллельно Skyfall завершает испытание обновленной версии беспилотника P-1 Sun. Разработчики сообщили, что новая модификация должна получить более высокую скорость и полностью автономный режим работы. В июне, на тот момент, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о скором появлении баллистической ракеты для ударов вглубь России. Зеленский также угрожал начать удары по России собственной баллистикой. Не паникуем, но и не игнорируем опасность.
8: Новый украинский главком с огромным опытом. Военкор канал «Архангел» спецназа о Михаиле Дропатом.
11: Дропатова назначают главкомом вооруженных сил Украины. Что о нем известно? Повышение Дропатова ожидалось, так как в октябре он получил звание генерала-майора. До этого он проходил службу в Мариуполе. Украинские медиа распространяют кадры с прорывом БМП Дропатова через баррикаду в городе в 2014 году. Это видео проложило ему карьеру. Он является кавалером третьей степени ордена Богдана Хмельницкого, который выдается за заслуги и защиту суверенитета Украины. В июне 2025 года его назначили на должность командующего объединенными силами. Теперь вопрос всем нам. Сделает ли новый украинский главком контрнаступление? Все может быть. Нельзя недооценивать противника.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
5: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
12: Все черное небо, все черное.
13: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Такая небольшая пасмурная погода.
14: Все, он полностью утро.
15: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
16: Еще два склада Wildberries в Южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товара, потому что они закрывают весь Южный регион.
5: Онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
17: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
5: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
18: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
5: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
19: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
20: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
21: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
22: Многие сегодня проснутся банкротами.
23: Вот это них тебе.
24: Ну, выглядит...
25: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
5: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
8: Украина добивает авиацию. Военкор Романов об ударе по аэродрому Халино.
26: Курская область, Россия. Взгляд с той стороны. Ресурсы противника вооруженных сил Украины по располагавшимся на аэродроме Халино МиГ-29 и зенитно-ракетному комплексу «Панцирь». Объективный контроль осуществлялся с еще одного беспилотника «Шарк». На кадрах видно, что в очередной раз с 2022 года в момент атаки МиГи стояли под открытым небом, а не находились в укрытиях. Также наличие подобных кадров свидетельствует о катастрофической нехватке зенитных дронов-перехватчиков. Прилетели, ударили, сняли все на видео, как ни в чем не бывало. И никто с этим ничего не делает.
8: Миллион за право открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
9: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. В Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
8: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
2: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
4: В Тюмени из крана течет вода с резким запахом канализации. По этой причине в местных магазинах раскупили питьевую воду.
6: Мы сегодня со старшим сыном были на приеме у врача-офтальмолога. Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана. Сейчас в Тюмени, потому что вода какая-то просто, я не знаю, что с водой. И мы вот купили бутилированную воду. Несмотря на то, что у нас стоят фильтра, и 2 стакана воды из-под фильтра, и она реально воняет какой-то непонятной землей. Даже врач рекомендовал умываться бутилированной водой, потому что непонятно, что сейчас вообще с водой происходит. Особенно у кого есть дети, маленькие дети, возьмите во внимание, переходите временно, возможно, это временно, переходим все на бутилированную воду.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня», и сегодня мы поговорим о том, почему у российской армии катастрофически заканчиваются люди. За 4 года войны власти испробовали все – огромные выплаты, вербовку в колониях и давление на мигрантов. Однако к 2026 году даже рекордные бонусы в 1 000 000 рублей перестали привлекать новых добровольцев. Сегодня поток рекрутов впервые опустился ниже ежедневных потерь на фронте, а сама армия начала физически сжиматься. Давайте разберемся, как финансовые стимулы уперлись в свой предел и каким экономическим последствиям это приводит. И начать стоит с сухих цифр, просто чтобы понимать масштаб происходящего. Значит, в 2024 году машина по набору работала стабильно.
10: Угу.
7: Набирали примерно 33-35 тысяч человек в месяц.
10: Но это огромная цифра.
7: Да, но к 2026 году этот конвейер просто встал. поток рухнул. Сейчас это, 800, максимум 1000 рекрутов в сутки.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что...
7: Впервые скорость пополнения стала ниже ежедневных потерь. То есть физически людей уходит больше, чем приходит.
1: Слушай, это же совершенно нелогично. Если посмотреть на финансовую сторону, бонус за подписание контракта в некоторых регионах достигает 4 миллионов рублей.
7: Да, цифры космические.
1: Это же рост в 7 или 8 раз по сравнению с 2022 годом. Для депрессивных регионов это просто астрономические деньги. Доход за 10 лет работы.
7: Согласен.
1: Логично же предположить, что за такие суммы люди из бедных городов должны выстраиваться в километровые очереди военкоматов?
7: Должны были бы, если бы это работало как обычный рынок труда, но тут возникает снижение маржинальной отдачи.
1: Это как?
7: В какой-то момент дополнительные деньги перестают работать как стимул.
1: Трехкратное увеличение премии не может не быть стимулом для человека, у которого там куча кредитов и нет работы.
7: Можно представить ситуацию. Человеку предлагают 1 000 000 рублей за то, чтобы прыгнуть из самолета с очень старым изношенным парашютом.
1: Логично, что он откажется.
7: Вот именно. Ему предлагают 2 миллиона, потом 4. В какой-то момент сумма перестает иметь значение.
1: Потому что инстинкт самосохранения берет верх.
7: Да, человек понимает, что вероятность разбиться настолько высока, что эти деньги он просто не успеет потратить. Дальнейший рост выплат – это уже не щедрость, это маркер паники. Те, кого можно было купить за деньги из-за долгов или бедности, они уже куплены или погибли.
1: И как эта финансовая паника проявляется на административном уровне? Губернаторам ведь все равно нужно выполнять спущенные сверху квоты на набор.
7: Начинается настоящий межрегиональный аукцион.
1: Аукцион людей?
7: Да, буквально. Богатые регионы типа Москвы или Ханты-Мансийского автономного округа просто перекупают людей у бедных регионов. Например, у ТВИ или Бурятии.
1: Перекупают? То есть московский военкомат вербует людей в Сибири?
7: Именно так. У москвичей есть реальные экономические альтернативы. Курьер или строитель в столице зарабатывает достаточно, чтобы не рисковать жизнью.
1: Москвичи туда особо не идут.
7: Не идут. Но квота у мэрии есть, поэтому столичные чиновники через рекрутеров платят огромные региональные надбавки жителям глубинки.
1: Оформляя их через московский военкомат.
7: Да, чтобы закрыть свои собственные бюрократические таблицы.
1: Это же какой-то внутренний каннибализм. Но, слушай, раз деньги уперлись в свой предел, логично, что государственная машина начнет искать бесплатный ресурс. Или бесправный.
7: Ага.
1: Миллионы трудовых мигрантов находятся в России. Это же максимально зависимая аудитория.
7: В теории, да.
1: Разве угроза массовой депортации или там аннулирование патентов на работу не способна загнать их в армию?
7: Теоретически способна, но на практике конверсия нулевая. Угрозы звучат, рейды постоянно проводятся, но мигранты принимают рациональное решение.
1: Они предпочитают потерять работу и получить штамп о депортации.
7: Да, они уезжают к себе на родину. Это лучше, чем оказаться на фронте.
1: Но ведь для многих возвращение домой означает возвращение в тотальную нищету.
7: Нищета дома все равно безопаснее, чем траншея. В результате экономика просто стремительно теряет рабочие руки. Стройки встают, логистика сыпется.
1: То есть давление дало обратный эффект.
7: Да, армия никого не получила, а гражданский сектор лишился сотен тысяч работников.
1: Жесть. Хорошо, если мигранты уезжают, что насчет тюрем? Они же всегда были огромным резервуаром для вербовки. Преступникам можно пообещать свободу.
7: Этот резервуар полностью исчерпан. Тюрьмы физически опустели.
1: Вообще?
7: Да. После массовых волн вербовки сначала в отряды Вагнера, а потом в подразделение «Шторм-Z», подходящих кандидатов там просто не осталось. Выгребли всех.
1: Всех, кто проходил по здоровью и был согласен.
7: Именно. Сейчас там остались либо те, кто категорически в отказ идет, либо люди с такими тяжелыми заболеваниями, что их даже транспортировать невозможно.
1: А как же молодежь? Огромный пласт студентов. В образовании же постоянно внедряют патриотические программы. Это же благодатная почва для рекрутеров.
7: А вот со студентами попытки провалились с невероятным треском.
1: Почему?
7: Проблема в том, что молодежь живет в интернете. Они не смотрят телевизор.
1: Они все в Телеграме.
7: Они сидят в каналах, видят реальные кадры с дронов, читают рассказы очевидцев без цензуры
10: Их невозможно обмануть романтикой службы.
1: То есть они видят реальность?
10: Да. Статистика у вербовщиков катастрофическая. Чтобы подписать один контракт, им приходится обрабатывать несколько сотен студентов.
1: Слушай, ну если мигранты уезжают, тюрьмы пусты, а студенты все видят в интернете, возникает резонный вопрос.
10: Какой?
1: Кого тогда вообще физически отправляют туда за эти 4 миллиона?
10: Мужчин в возрасте от 55 до 60 лет с больными суставами, гипертонией, диабетом.
1: Подожди, как это вообще возможно технически? Существуют же медицинские категории годности. Человек с разрушенными суставами или сердечной недостаточностью просто не может быть штурмовиком. Он же не добежит до укрытия.
10: Это возможно, когда бюрократия полностью отрывается от реальности. Медкомиссии превратились в простую формальность.
1: В штамповку документов.
10: Абсолютно. Врачу в военкомате вообще не нужна боеспособность кандидата. Ему нужна подпись на контракте.
1: Чтобы начальник отчитался наверх о выполнении плана.
10: Бинго. Это уже не армия, это имитация армии для бумажных отчетов. Человек с палочкой оформляется как полноценная боевая единица.
1: Это какая-то инвалидизация еще на этапе набора. Но, слушай, это не объясняет главного парадокса.
10: Так.
1: Почему люди все-таки перестали вестись на деньги? В 23-м году многие воспринимали такой контракт как рискованную, но очень выгодную командировку.
10: Угу.
1: Отработал год, выжил, вернулся с капиталом, купил квартиру.
10: В 23-м, да. А к 26-му году в обществе сформировалась железобетонная связка.
1: Какая?
10: 4 миллиона рублей – это некролог, выданный заранее.
1: Ого!
10: Произошел информационный прорыв. Если государство предлагает такие колоссальные деньги, значит, шансов выжить нет вообще.
1: То есть высокая цена воспринимается не как премия за риск?
10: Нет, она воспринимается как прямая плата за гарантированную смерть.
1: Слушай, но я тут немного не согласна, что общество настолько трезво все оценивает. Государственный контроль над телевидением тотальный.
10: Так и?
1: Потери официально не публикуются. Картинка по телевизору позитивная. Пропаганда должна сглаживать этот страх.
10: Телевизор можно контролировать полностью, но размер кладбищ контролировать невозможно.
1: Угу.
10: Можно представить провинциальный город на 15 тысяч человек. Там все друг друга знают через одну рукопожатие.
1: Ну да, все на виду.
10: И вдруг на местном кладбище появляются 30 новых могил. Люди каждый день ходят мимо них на работу. Или в магазин.
1: Это катастрофа, которую невозможно скрыть сюжетами в новостях.
10: Вот именно. Неважно, насколько бодрые репортажи идут по центральным каналам, когда соседи физически видят масштаб.
1: Согласна. Скрыть такое на местном уровне сложно. Но кроме могил, есть же еще и раненые, которые возвращаются.
10: Есть.
1: Они ведь получают свои выплаты и могут служить живой рекламой контракта.
10: Система выплат погрязла в чудовищной бюрократии.
1: Угу.
10: Человек возвращается с тяжелым ранением, бесконечности, а вместо обещанных миллионов получает бесконечные отказы.
1: Потому что правила меняются.
10: Правила классификации травм постоянно меняются задним числом.
1: То есть государственные структуры начинают судиться с собственными инвалидами, чтобы сэкономить бюджет?
10: Именно. Тысячи судебных исков. И следующий потенциальный рекрут в этом маленьком городе смотрит не в телевизор.
1: Он смотрит на соседа.
10: На соседа без ноги, который третий месяц обивает пороги инстанции и судится за копейки.
1: Плюс мощнейший цифровой след. В эпоху мессенджеров утаить информацию нереально.
10: Конечно. Существуют огромные закрытые чаты родственников.
1: Где ищут пропавших без вести.
10: Да, и делятся информацией о том, как командиры бросают людей. И самое главное, перед глазами пример мобилизованных осенью 22-го года.
1: Тех, кого забрали по повесткам.
10: Да, они до сих пор находятся на фронте. Никакой демобилизации или ротации так и не произошло.
1: Для общества это стало четким сигналом.
10: Билет выдается только в один конец. Если система за огромные деньги отправляет на фронт больных, старых и немотивированных должников, как это влияет на боеспособность?
1: Катастрофически. Сидит в траншее мобилизованный 22-го года.
10: Ветеран.
1: Ветеран, который выжил в сложнейших боях и получал за это относительно небольшие деньги. А рядом с ним присылают новичка из 26-го года, который только что получил на карту 4 миллиона рублей подъемных.
10: Да.
1: Разница в статусе колоссальная. При этом боевая ценность этого новичка стремится к нулю, учитывая возраст и здоровье.
10: Совершенно верно. Этот новичок часто даже не умеет обращаться с оружием.
1: Вообще.
10: Обучение сократилось до нескольких дней, а иногда и часов. Человеку дают автомат и отправляют затыкать дыры в обороне.
1: Ветеран же видит, что рядом с ним находится обуза.
10: Обуза, которая ставит под угрозу все подразделение.
1: Это должно разрушать любую дисциплину.
10: Это приводит к тактическому тупику. Опытное ядро планомерно стачивается, а восполнить его качество никакими миллионами уже невозможно.
1: Возникает масштабный экономический вопрос. Откуда вообще берутся эти средства? И самое главное, если всех мужчин выгребают подчистую, кто остается работать на гражданских заводах, кто строит дома, кто водит автобусы?
10: О, вот здесь мы переходим к самому интересному, к жесточайшему экономическому цугцвангу.
1: Это когда любой ход ведет к ухудшению.
10: Да. Официальная безработица в стране сейчас держится на уровне 2,5-3%.
1: Ну, для любого классического экономиста безработица в 3% звучит как показатель абсолютного успеха. Но в данной ситуации это маркер надвигающейся катастрофы. Идет безжалостная, изматывающая конкуренция за одних и тех же людей между тремя гигантскими секторами. Армия, военно-промышленный комплекс
10: и гражданская экономика. Все бьются за каждого слесаря, токаря или водителя.
1: И как выглядит эта битва на практике? Начинается гонка зарплат.
10: Это настоящий экономический каннибализм. Чтобы удержать квалифицированного слесаря и не дать ему уйти на контракт за эти миллионы, гражданский завод по производству, скажем, сельскохозяйственной техники
1: вынужден экстремально повышать ему зарплату.
10: Да.
1: Но тогда армия видит, что поток рекрутов падает и в ответ снова поднимает стартовые бонусы.
10: Именно. А оборонные предприятия, у которых горят госзаказы, перекупают рабочих у гражданских заводов, предлагая еще больше.
1: Замкнутый круг.
10: Этот цикл бесконечен. Возникает огромная масса кровавых денег, которые ничем не обеспечены. Люди получают эти миллионы и несут их на потребительский рынок,
1: пытаясь купить квартиры, машины, технику.
10: Ага.
1: А поскольку гражданские заводы потеряли рабочих, они производят меньше товаров. Денег становится больше, а товаров меньше. Это же классический рецепт чудовищной инфляции.
10: Абсолютно верно. Инфляция выходит из-под контроля.
1: И тут на сцену выходит Центральный банк,
10: который вынужден как-то реагировать на этот пожар.
1: Да, чтобы охладить экономику и сбить инфляцию, Центробанк задирает ключевую ставку.
10: Гражданский сектор от пекарен до IT-компаний не может развиваться. Они не могут брать оборудование в лизинг или строить новые цеха.
1: Круг замыкается намертво.
10: Угу.
1: Деньги вливаются в экономику через военные выплаты. Эти выплаты разгоняют цены, Центробанк поднимает ставку. Высокая ставка душит любое гражданское производство.
10: И цены снова летят вверх. И все это происходит на фоне физической пустоты на рынке труда.
1: Слушай, если вся эта сложнейшая система от вербовки до балансировки экономики зашла в такой глухой тупик...
10: Возникает очевидный вопрос.
1: Да, зачем властям эти сложные схемы с аукционами? Почему просто не объявить новую открытую волну мобилизации и не решить проблему одним жестким указом?
10: Потому что страх внутренних политических последствий значительно перевешивает фронтовую необходимость.
1: Боятся реакции.
10: Конечно. Первая волна мобилизации, которая прошла в 22-м году, спровоцировала настоящую панику. Из страны тогда сбежало, по разным оценкам, до миллиона самых продуктивных граждан.
1: Айтишники, инженеры, предприниматели. Те, кто генерировал налоги и двигал экономику.
10: Да. И новая волна мобилизации неминуемо умножит этот эффект. Но есть и другая причина, даже более важная.
1: Какая?
10: Открытая мобилизация навсегда разрушит тщательно выстроенный миф о всенародной поддержке.
1: А, то есть признание того, что добровольно люди воевать отказываются. Даже за 4 миллиона.
10: Да, это мощнейший удар по легитимности всей кампании. Поэтому государство переходит к методам скрытого принуждения.
1: Скрытое принуждение – это когда людей забирают без официальных указов. И как это реализуется?
10: В ход идут силовые облавы и цифровой контроль. Силовики просто блокируют выходы из торговых центров, оцепляют строительные рынки, компьютерные клубы, хостелы.
1: Жесть.
10: Проверяют документы и принудительно увозят мужчин в пункты сбора. Но главный инструмент будущего – это цифровые повестки, когда повестка считается врученной просто с момента ее появления в базе данных.
1: Верно. Но, слушай, все это лишь попытки решить сиюминутную проблему нехватки кадров?
10: Да.
1: А если посмотреть в долгосрочную перспективу? Ведь экономика и демография работают на длинных циклах.
10: О, в долгосрочной перспективе главная цена, которую придется заплатить, это демографическая пропасть,
1: угу,
10: из которой предстоит выбираться долгие десятилетия. И здесь происходит наложение двух катастроф.
1: Ты имеешь в виду эхо 90-х?
10: Именно. Сейчас в призывном и самом продуктивном возрасте находится поколение, рожденное в 90-е годы.
1: Которое и так было крайне малочисленным из-за экономического коллапса того времени.
10: Да, их просто мало физически. И ровно этот самый дефицитный пласт мужчин от 20 до 45 лет сейчас методично выбивается.
1: Значительная их часть погибла или получила тяжелую инвалидность. Или навсегда уехала из страны.
10: Угу.
1: Это означает, что некому работать сейчас и некому будет рожать следующее поколение. Знаешь, если посмотреть на ситуацию глобально, исторический опыт говорит об одном.
10: О чем же?
1: Страны, исчерпавшие свой человеческий ресурс, неминуемо проигрывают любые затяжные конфликты. Нельзя выиграть, если некому держать позиции, некому стоять у станков.
10: Логично. Попытки закрыть кадровые дыры в одном секторе создают суровый дефицит рабочих рук на гражданских заводах и в строительстве. В итоге страна входит в тяжелейшую демографическую и экономическую яму, последствия которой будут ощущаться десятилетиями. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Подписывайтесь на соцсети проекта и до встречи в следующем выпуске.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
12: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
11: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное, и, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
13: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8000 участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 1500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
11: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
13: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
11: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции. Признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
14: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной, воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
11: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистики. логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
13: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают, не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
11: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара, на участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер 1. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту, заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер два. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. Заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов, а разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгоиграющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год, балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочная техника. Плитка просела, растрескалась, поплыла кусками. И что делают чиновники на следующий год? Правильно, снова выходят к журналистам и говорят: «Ой, вы знаете, в исторической зоне нужно устранить проседание. Выделяем из бюджета еще 50 миллионов на гарантийное восстановление и ремонт». Это бесконечный, вечный круговорот плитки в природе. Бабло капает регулярно, стабильно и годами. На одной и той же улице можно кормиться десятилетиями. А теперь давайте на секунду опустимся с этих чиновничьих небес на землю и посмотрим на реальный Калининград. А может положить плитку подешевле и на эти бабки починить поликлинику? На Дзержинского, например. Два года родители возмущаются, что там плесень на стенах. Потолки падают прямо в коридорах, где дети ждут приема врача. Дети, которые пришли лечить простуду или бронхит, вынуждены сидеть в очереди и дышать спорами токсичного ядовитого грибка. И что отвечает мэрия и Минздрав все эти два года на куче обращений и жалоб? Они отвечают строго по бумажке. Денег в бюджете нет, в этом году ремонт не предусмотрен, средств не хватило. Потерпите. То есть на детскую поликлинику на Дзержинского денег в огромном бюджете нет. А на плитку на улице Карла Маркса за 100 миллионов рублей есть. Чудеса, да? Нет, просто на дизайнерской плитке смету можно раздувать бесконечно и перекладывать ее каждый год. А нормальный капитальный ремонт поликлиники – это сложно, муторно и финансово невыгодно. Риска много. А украсть можно каких-то пару сотен тысяч. В общем, мелочь, а не деньги. Смотрите сами. За ремонт детской больницы спросят по всей строгости Санпина. Заставят полностью переделывать систему вентиляции, менять всю электрику, переводить врачей в другие здания, терпеть жалобы родителей. Каждую смету прокуратура и Роспотребнадзор будут проверять под микроскопом. Там украсть можно копейки, а отсидеть за косяки можно по-настоящему и по-взрослому. А на плитке 100 миллионов освоили, ленточку красиво перед телекамерами перерезали, через год по кругу перестелили. Идеально. Никакого риска, одна сплошная выгода. И вот пока они перекладывают плитку по цене золота в центре города, наши дети продолжают ходить в разваливающиеся поликлиники с черной плесенью. Напишите в комментариях, хотите вы плитку за 100 миллионов, или город вполне мог бы обойтись и более скромным ремонтом, а деньги отдать на поликлинику на Дзержинского. Давайте посмотрим, что думают живые калининградцы, а не чиновники из мэрии. Больше трезвых мыслей и здравого смысла в следующем выпуске. Включайте мозги и пользуйтесь ими по назначению. Пока!
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Частная предпринимательница из Пскова после новых атак на склады Wildberries решила продать остатки товара по себестоимости и закрыть бизнес, так как он стал убыточным.
17: Очень стыдно такое записывать, но я просто не понимаю, то есть, что делать в текущей ситуации. Мы одни из тех селлеров, у кого сгорел склад. Ну, в смысле, товар сгорел на этом складе. У нас на одном складе было 3000 единиц, на другом было 1000. То есть общее суммарное – это 4000 единиц. У нас есть товар еще на другом складе. Соответственно, забрать мы его тоже не можем, потому что мы должны тоже заплатить за это деньги. И деньги мы должны заплатить за забор тоже немаленький. Чтобы забрать товар, хотя бы половина товара, который сейчас лежит там, за каждую единицу мы должны заплатить минимум 200 рублей за один возврат. То есть на забор примерно мы должны отдать в районе 4 миллионов, чтобы забрать свой товар, который уже и так работает в минус, учитывая все.

0: не компенсируют, я больше чем уверена.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
3: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров, подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
3: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
2: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
4: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
2: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Певица Катя Лель о том, что искусственный интеллект создала внеземная цивилизация, которая управляет человечеством.
6: Как вы думаете, кто придумал ИИ?
7: Человек.
6: Или другая цивилизация?
7: Как вы считаете?
6: Я считаю, что придумали ИИ другая цивилизация, которая управляет человечеством. И то, что ИИ...

0: его ведь судить? С одной стороны, это спорный вопрос. С другой стороны, если мы земные существа, которые находимся здесь, то нам дано это право судейства. Это же наш футбол, это же наши земные игроки. Поэтому я за то, чтобы все-таки, прежде всего, судейство было земными людьми, а потом уже и им.
1: Криминальные новости.
2: Обманом завербованный в операторы БПЛА мужчина пропал в штурме. Возбуждено уголовное дело. Житель Тульской области Алексей поехал трудоустраиваться в Тулу, где вербовщик по имени Андрей пообещал ему работу в Римбате, пишут местные паблики. Однако, когда мужчина приехал оформлять документы, вербовщик предложил подписать якобы годовой контракт на должность оператора БПЛА в добровольческом отряде «Вежливые люди». Естественно, Алексею пообещали, что на фронт он не уедет, и он согласился. После заключения контракта мужчину отправили в Луганск. По словам супруги, там его заставили за свой счет купить 2 дрона. Потом Алексей заболел и пропал со связи, а 29 апреля в истерике позвонил отцу и сообщил, его отправляют в штурм. Штурмовую подготовку он не проходил и даже был негоден к службе из-за гипертонии. Со 2 мая Алексей числится пропавшим без вести. Супруга обратилась во все инстанции, но получила только отписки. Ей удалось добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве, но на местах его скинули на рядовых участковых, и дело не расследуется. По словам женщины, на вербовщика Андрея пожаловались еще несколько женщин, мужья которых оказались в той же части. Но вербовщик заблокировал близких, как только получил деньги за контрактников. В метро Санкт-Петербурга задержали молодого человека, который пытался перевезти бомбу в своем рюкзаке. Он собирался подложить ее под автомобиль сотрудника оборонного предприятия, сообщает ШОТ. Взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер, обнаружили во время досмотра входивших в подземку пассажиров. 21-летний мужчина признался, собирал координаты местонахождения и другие данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Петербурге. И области. Следил за сотрудниками, а в назначенный день забрал из тайника самодельную бомбу. Задержанный заключен под стражу. Пособников, которые участвовали в сборке бомбы и передали ее исполнителю, устанавливают. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. На мальчика бросилась соседская Акита Ину. При этом хозяин собаки, по словам Донцовой, стоял и смотрел, как собака грызла ребенка. Мальчик сейчас в больнице. У него рваные раны на голове и лбу, но, к счастью, лицо и шея не пострадали. Хозяина пса полиция уже нашла, и местные жители давно жаловались на эту собаку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Продавец, сотрудничающий с Wildberries, о сегодняшних ударах по складах в Краснодаре и Невинномысске и как это повлияет на его бизнес.
4: Ну что, друзья, горит еще и Невинномысск, склад ВПМ, горит еще и Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки компании. Поэтому я не знаю даже, что пожелать нам, селлерам, блядь, кроме какого-то уже истерического смеха. То есть то поднимают комиссию на 9%, и маржа улетает в тотальный минус, и мы не понимаем, что делать. Тут у нас теперь черный лебедь, это просто сгорают наши товары, и идут убытки. Ну, да, не самое, конечно, легкое время. Поэтому всем нам сил, не знаю даже, что еще тут. И нервов, конечно.
1: Главные новости дня.
5: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
6: Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство.
5: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
7: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение. Он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов. Этот Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
5: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
8: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
5: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнерам благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Владелец сети магазинов из Крыма Артем Никифоров рассказал, почему вынужден закрыть свой бизнес.
10: Подзакруглил, потому что заниматься довольно-таки невыгодно, спрос падает, люди перестают тариться впрок, потому что у них не работают холодильники. Это хранить все получается нецелесообразно. Берут по чуть-чуть, спрос падает, а надо без света холодильники эти обеспечивать электричеством через генераторы. Большие затраты идут, и нецелесообразно получается заниматься этим всем делом, потому что продажи слабые, а держать это все на плаву финансово невыгодно становится, потому что большие затраты на аренду сотрудников, бензин, амортизацию, генераторы, большие затраты и стала небольшая маржа. Потому что непонятно, насколько затянется ситуация в целом в Крыму вот с этими, со всеми штуками нашими, которые происходят, и все попали так или иначе.
9: Аналитик Михаил Савастьянов объяснил, почему Украина уничтожает склады Wildberries и какими будут последствия.
11: Это одна из организаций, которая воспроизводит американский опыт. То есть это, ну, можно сказать, в какой-то степени российская версия, не знаю, Амазона, что ли. Сеть, через которую можно осуществлять электронные закупки и доставки. Судя по всему, эта сеть активно использовалась для закупки малых комплектующих для российских ракет. Ну, малых, но жизненно необходимых. Тех, которые российская экономика не готовит, тех, которые России никто не продает легально, а вот через какие-то обходные каналы такие вещи в Россию доставляют. Собираются они на складах Wildberries, ну и потом разводятся по предприятиям изготовителей. Маршруты были отслежены, накопление было отслежено, удары были нанесены, проделанные работы испорчены. Ну, значит, будут искать другие линии. Можно сказать так, в очередной раз украинской разведке удалось отследить каналы нелегальных поставок чрезвычайно важных комплектующих для российских вооруженных сил, для российского военпрома, и нанести серьезный ущерб этим поставкам. Ну, а так, ну что, да, это вот такие операции, они производят определенный разовый эффект, хотя, конечно, ну, будут искать другие каналы поставок. Ну, по мере того, как давит интернет, конечно, будут проблемы и у Wildberries, потому что работать на этом Максе, ну, особенно жить с этим Максом, особенно желающих вроде бы нет. Но такие компании, конечно, очень здорово выстрелили во время ковида. Вот когда ковидная эпидемия не разрешалась выходить на улицу, значит, им компании дистанционной доставки, хоть там Яндекс.Еда, хоть Wildberries, они, конечно, очень сильно поднялись. Но сейчас вот, видимо, Яндекс будет пытаться заместить это дело. А потом, ну, разрушили три склада, будут на новых складах чего-то делать. Это жизнь, это военный процесс, он не ограничивается там одними неделями.
12: Радио Лента. Прямая речь.
3: Пациентка гемодиализного центра в Феодосии пожаловалась, что из-за отключения света больные не могут пройти процедуру до конца, и для них это может быть смертельно опасно.
13: Здравствуйте. Никогда не выкладывала подобное видео, но сегодня решила выложить. Я являюсь пациенткой гемодиализного центра 2,5 года. Все было нормально, хорошо, но... Да, в стране такая ситуация. Идет верное отключение света. У нас отключают свет в центре, который жизненно необходим для нас. Мы должны крутиться 4 часа. За это время аппарат, заменяющий почку, очищает наш организм от токсинов и от лишней жидкости, которая скапливается в нас за эти 2 или 3 дня. Уже не единичный случай отключают свет. Да, в центре есть генератор. Его запускают, но всего лишь на час. Или же только для того, чтобы успеть всех отключить и вернуть кровь. От того, как проходит чистка, и от времени зависит наша жизнь. Это не единичный случай. Наше руководство ничего не предпринимает. Они говорят, что в Питере есть руководство, пусть оно решает. У нас нету ни солярки в центре. Ну, с РЭСом же можно, наверное, договориться. Я там не одна такая лежу. Нас там много. И там 3 смены. 3. Если месяц таких процедур, не закончившихся, то нас просто не будет. А я мама, у меня 2 несовершеннолетних детей. Что мне делать? Сергей Валерьевич Аксенов, пожалуйста, помогите решить эту ситуацию со светом и соляркой в нашем центре. Мы вас очень просим. Спасибо большое.
12: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
5: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалила план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
8: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
5: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, как к какому сценарию готовятся государственные структуры.
14: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
5: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации и военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
12: Говорят военкоры.
15: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
16: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел четвертый по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
15: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел» спецназа о новой волне атак.
17: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Черное время для Wildberries. Дроны атаковали сразу два крупнейших логистических склада компании. Было как минимум 30 взрывов.
18: Все черное небо, все черное.
19: 22 июля, 4 часа утра, а может уже и 5. Большая пасмурная погода.
20: Все, он полностью уже.
21: Пойдемте отойдем к зданию, слышишь?
22: Еще два склада Wildberries в южном регионе. Это Невинномысск и Краснодар. Там большое количество товаров, потому что они закрывают весь южный регион.
5: онлайн-торговля получила новый сокрушительный удар. В ночь на 22 июля беспилотники снова атаковали крупнейшие логистические хабы Wildberries в Красноярске и Невинномысске. Очевидцы насчитали от 20 до 30 взрывов, после чего на складе площадью 100 тысяч квадратных метров вспыхнул гигантский пожар, а зарево было видно за десятки километров.
0: Ночью в 4 утра сегодня что-то прям жестко бахнуло. Где-то в эти дома был прилет. А вот это у нас что-то горит. Говорят, это склады. То ли ВБ, то ли не ВБ, непонятно пока.
5: Экономический эксперт Максим Блант объясняет, почему атака на маркетплейс парализует бизнес по всей стране.
6: Wildberries – это главный хребет российской онлайн-торговли, на котором держатся сотни тысяч мелких продавцов. Уничтожение крупнейших хабов на юге России – это не просто сгоревшие коробки, это полная остановка цепочек поставок. Заменить эти площади нечем, логистика рухнула. Для мелкого и среднего бизнеса, который и так выживает изо всех сил, это означает мгновенное банкротство. Ущерб исчисляется миллиардами рублей.
5: Тысячи предпринимателей, чьи товары сгорели дотла, проснулись нищими. Сама компания уже заявила, что выплачивать компенсации не планирует, отправляя продавцов решать проблемы самостоятельно. В соцсетях селлеры плачут от безысходности и открыто молят о прекращении СВО.
2: Блин, уже хочется, чтобы это СВО честно закончился.
4: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
23: Что с этим делать, что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
24: Многие сегодня проснутся банкротами.
25: Вот это нихуя тебе.
23: Ну, выглядит так.
26: Я знаю, что снимать нельзя, но как-то...
5: Украинская сторона отмечает, что подобные хабы использовались в том числе для снабжения российской армии. А пока склады продолжают пылать, эксперты предрекают дефицит товаров и массовую волну банкротств среди предпринимателей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
27: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим, честно и открыто.
28: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
27: Абсолютно верно.
28: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
27: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, которые вот прям наглядно демонстрируют этот сбой в матрице.
28: Это какой, например?
27: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
28: Угу.
27: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
28: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
27: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
28: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
27: Это понятно, да?
28: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
27: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
28: В смысле?
27: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
28: Ага.
27: И видит официальный пресс-релиз ведомства – где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
28: А, ну классика.
27: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
28: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
27: Вот именно.
28: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
27: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
28: Ну да, звучит издевательски.
27: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
28: То есть происходит инфантилизация граждан?
27: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
28: Так, интересно, что за эпизод?
27: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
28: Угу.
27: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
28: Ого, серьезно.
27: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
28: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
27: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
28: А, но с этой стороны да, согласна.
27: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
28: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования общество получает ответ: вы ведете себя как дети. Но ведь долго так не продержишься.
27: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
28: Формируется новый яс.
27: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
28: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
27: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
28: Но это логично.
27: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
28: Это точно.
27: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
28: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
27: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
28: Создавая полную смысловую пустоту.
27: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
28: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
27: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
28: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
27: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
28: Давай.
27: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
28: Наверняка отрицание.
27: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год, сахар. Люди скупают его мешками.
28: И снова виноват искусственный ажиотаж.
27: Бинго. А потом конец 2023 года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
28: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
1: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
28: Ну, паника из-за неопределенности.
1: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
28: То есть они хеджируют риски.
1: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
28: Нужно запасаться, пока есть возможность.
1: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
28: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
1: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
28: Когда целые микрорайоны замерзали.
1: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
28: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
1: Износ сетей.
28: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
1: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
28: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
1: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
28: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
1: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
28: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
1: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
28: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
1: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
28: Первая стадия – это задержка признания.
1: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
28: А вторая стадия – минимизация масштаба.
1: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
28: Виновата погода или паникеры.
1: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
28: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
1: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
28: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
1: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86 года.
28: Угу.
1: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
28: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
1: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
28: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
1: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
28: Так, записываю.
1: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
28: Понятно. Второе.
1: Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
28: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
1: Верно.
28: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
1: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов, Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
28: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали «Разбор дня». До встречи в следующем выпуске.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зеленский пошел ва-банк. Украина поменяла главкома ВСУ на молодого генерала. Что о нем известно? Зеленский неожиданно отправил в отставку Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ 43-летнего генерал-майора Михаила Драпатова. Для украинской армии это не просто смена фамилии на табличке кабинета. Драпатова называют представителем нового поколения командиров. Практически вся его военная карьера связана с Россией. В 2014 году он получил известность во время боев за Мариуполь. Позже выводил подразделения ВСУ из окружения под Изварино, командовал бригадами и оперативными группировками на самых сложных участках фронта. За способность приезжать туда, где ситуация становится критической, сослуживцы прозвали его «пожарным фронтом». В своем первом сообщении после назначения Драпатый заявил, что для него это новый этап службы.
6: «Я вырос в этой армии и буду работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают государство».
5: В Z-сообществе его назначение встретили резко. В эфирах Владимира Соловьева нового главкома называют одним из самых жестких украинских генералов и связывают его назначение с желанием Киева изменить ситуацию на фронте.
3: Все поколение, которое еще помнило что-то про советское время, уходит новый главком Драпатый молодой. Ему там 40 с небольшим лет. Он был командиром того самого батальона, который таранил на БМП людей в Мариуполе в 2014 году. Он абсолютный враг, и он должен быть уничтожен. Кстати, так же, как предатель русского народа Сырский, опозоривший великое учебное заведение, он, наверное, единственный предатель, который вышел из стен этого учебного заведения, кремлевских курсантов, это Драпатый, как я понимаю. Значит, он молодой, он вырос на войне, что имеет свои плюсы, но также и свои минусы.
5: Военный аналитик Игорь Громов считает, что главная причина перестановки не возраст, а запрос на изменение подхода к управлению армией советского на современный.
7: Тут речь идет о попытке сделать ставку на более современные подходы, технологическое преимущество и большую самостоятельность командиров на местах.
5: В этой истории обращает на себя внимание еще одна деталь. На Украине во время военного положения пошли на смену главнокомандующего после длительных общественных дискуссий о ситуации на фронте и эффективности управления армией. В России подобные кадровые решения в высшем военном руководстве практически не обсуждаются публично и происходят крайне редко, пишут россияне в соцсетях. Еще один важный момент. Драпатый давно считается одним из наиболее авторитетных украинских полевых генералов и хорошо известен западным военным партнером благодаря своей репутации командира, которого неоднократно направляли на самые сложные участки фронта. Само по себе это назначение не означает автоматического увеличения военной помощи. Однако многие эксперты считают, что ставка на командующего с репутацией сторонника современных методов ведения войны может усилить дальнейшее взаимодействие Киева с западными партнерами в вопросах реформирования армии и внедрения новых технологий. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил Министерство обороны организовать для депутатов 8-го созыва военные сборы вместо летних каникул.
9: Проработайте вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги? Нет отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
12: Главные новости дня.
10: Нет хуже врага, чем бывший друг. Азербайджан заявил, что готов заменить Россию на энергорынке Европы. Кроме Алиева, похожие сигналы пошли и из Венгрии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Германию заявил, что Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных украинскими ударами, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнеров в прежних объемах. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине Алиев отметил, что Азербайджан готов заменить Россию на европейском энергетическом рынке и существенно увеличить поставки, если европейские банки возобновят финансирование нефтегазовых и инфраструктурных проектов.
11: Мы не должны отказываться от зеленой повестки дня, но в то же время европейским банкам следует пересмотреть свое решение, чтобы проекты в области нефтегазовой инфраструктуры вновь могли получать инвестиции. Если это произойдет, Азербайджан сможет значительно увеличить свои поставки природного газа и нефти в Европу, включая Германию.
10: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил заинтересованность Германии в расширении закупок азербайджанского газа и поблагодарил Алиева за возможность приобретать большие объемы газа. «Этот вопрос отражен в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров», — подчеркнул Мерц. Алиев, в свою очередь, сообщил, что Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Евросоюза, а с этого года начал экспорты в Германию, назвав это значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
11: Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании «Сокар». То есть здесь никаких проблем нет.
10: С 2020 года по Южному газовому коридору в Европу было поставлено более 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа. С января текущего года «Сокар» начала экспорт в Германию и Австрию, расширив географию поставок. В июне Турция и Азербайджан заключили 15-летнее соглашение о поставках 33 миллиардов кубометров газа с месторождения «Апшерон». А ранее «Сокар» подписала 10-летний контракт с немецкой компанией на ежегодную поставку 1,5 миллиардов кубометров газа. Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу и наносит серьезные удары по и без того ослабленной российской газовой отрасли, говорит экономист Леонид Хрипун.
13: На самом деле Азербайджан выдавливает Россию с европейского газового рынка вообще. Позаключал контракты, которые очень многим странам позволяют отказаться от российского газа. И европейский рынок, он премиальный. Там платят за газ его истинную стоимость. Вот какой Алиев хитрый, да? Соответственно, это все будет откушено, конечно же, у России.
10: Одновременно Азербайджан наращивает экспорт нефти. По данным Азербайджанского государственного таможенного комитета, в прошлом году Баку экспортировал почти 23,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму более 12 миллиардов долларов в 22 страны. Крупнейшими покупателями стали Италия, Чехия, Хорватия, Румыния и Германия. За год Баку начал поставки в три новые страны – Швейцарию, Данию и Грузию. При этом министр обороны Венгрии 14 июля заявил, что Будапешт намерен, цитирую, «восстановить доверие союзников по НАТО и закрыть дверь перед русскими». Депутат Госдумы Сергей Миронов в ответ на это заявление предложил перекрыть Венгрии поставки нефти. В свою очередь эксперты отмечают, что свято место пусто не бывает, и поведение Азербайджана тому подтверждение. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радиолента. Прямая речь.
14: Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил заморозить цены на социально значимые продукты питания.
15: Берем список. 10-15 социально значимых товаров. Сахар, гречка, мука, яйцо, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены. При такой схеме люди будут точно знать, то смогут купить еду по стабильной цене. У нас уже есть опыт такой работы в ряде регионов. Так, например, делают с хлебом. Субсидируют пекарни, и за счет этого цена на хлеб стабильна, не работает. Это работает. Значит, пора выходить по всей стране. Базовые продукты должны быть по карману каждому.
12: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Склады горят, плана нет. Военкор Живов об очередной атаке на Wildberries.
16: В Краснодаре после удара беспилотниками сгорел 4-й по размерам склад Wildberries в России. Пожар очень масштабный, видно всему Краснодару. Склады маркетплейсов оказались беззащитны перед угрозами с воздуха, как и нефтеперерабатывающие заводы. Такое впечатление, что вообще все не имеет этой защиты. Как, наверное, нет и плана, как потом расшивать чудовищные долги от этих пожаров. Продолжаем находиться в перманентном изумлении от происходящего. Удар по автобусу в Белгороде вообще предпочли не замечать. Смерть гражданских стала рутиной. Кошмар, идущий по плану.
2: Wildberries снова под ударом. Военкор канала «Архангел спецназа» о новой волне атак.
17: Изо дня в день противник запускает пачки дронов в направлении России. Только цели теперь изменились. В ночь на 22 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено около 242 беспилотников. Всего за сутки зафиксировано не менее 365 над разными регионами России. Основная масса летела на юге. В Крыму и Севастополе воздушная опасность звучала всю ночь и до самого утра. Однако удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Ставропольском крае в Невинномысске, где сейчас фиксируются масштабные пожары. Украинские ресурсы ожидаемо пользуются ситуацией и разгоняют кучу постов и видео с целью наращивания негатива в российском обществе. С учетом проблем с топливом и регулярными атаками на нефть, тактика читаемая. И она продолжится.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
18: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
19: Абсолютно.
18: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
19: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
2: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
18: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
19: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
2: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
4: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
20: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Вайлдберрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
2: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но нет, тут-то было новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это... Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
6: Украина добивается.

0: Открыть пляж. Пролег Царев о том, кто добивает и без того страдающий бизнес Крыма.
1: Каждую весну в Крыму повторяется один и тот же ритуал. Чтобы открыть пляж, который стоял на этом месте и прошлым летом, и 10 лет назад, нужно заново собрать полный пакет разрешений, как будто пляжа никогда не существовало. Каждый пляж каждый год получает свою радиологическую экспертизу воды, как будто у нас каждую зиму в Черное море сбрасывают атомные бомбы. А еще нужно заключение водолазов. Они каждую весну обследуют дно, будто за зиму там затонул крейсер, и отдыхающие рискуют стукнуться об его рубку. Соседние пляжи стоят через дорогу друг от друга. Карты рядом, море одно. Но каждый заказывает и оплачивает эти экспертизы отдельно, как будто у соседа плещется другое море. Чем больше отдельных пляжей и отдельных заказов, тем больше гарантированных платежей. Проверять воду разумно, но так, как это делают в Европе. Если рядом нет канализационных стоков, за год не было ЧП, нет падения рек или болот, делать все проверки ежегодно ни к чему. Подготовка одного пляжа обходится предпринимателю примерно в 1 000 000 рублей в год. И так устроено почти любое дело в России. Настоящая гидра из разрешений, справок и поборов. Отрубаешь одну голову, вырастают две новые. Ведомства заинтересованы плодить разрешения, чтобы брать за них деньги. К слову, в итоге лишние проверки заложены в стоимость лежака, входа и путевки. Платит не чиновник и не лаборатория, платит отдыхающий, который просто хочет искупаться в море.
0: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
2: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла 2-е место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО навсегда. Росгвардию начали готовить к мобилизации. Минобороны провалило план набора в беспилотные войска. Две новости, и обе неоднозначные. Первое. Министерство обороны не смогло выполнить план по созданию новых войск беспилотных систем. По данным военных аналитиков, за первое полугодие подготовку прошли чуть более 8 тысяч специалистов. Хотя по утвержденному графику к этому моменту их должно было быть уже более 33 тысяч. Основную ставку Минобороны делала на студентов, выпускников ДОСАФ и специалистов с техническим образованием. Но по данным аналитиков, многие отказались подписывать контракты, опасаясь, что вместо работы с беспилотниками окажутся в штурмовых подразделениях. Военный аналитик Юрий Федоров считает, что проблема выходит далеко за рамки одного проекта.
5: Даже самые современные подразделения невозможно создать без людей. Если Минобороны не может набрать специалистов туда, где условия считаются более безопасными и престижными, значит, проблема с комплектованием армии становится все более заметной.
4: Почти одновременно Росгвардия подготовила изменения в документы по гражданской обороне. Теперь в них впервые прямо говорится о подготовке личного состава к действиям в период мобилизации, военного положения и военного времени. Кроме того, в перечень задач теперь добавляется эвакуация военнослужащих. Раньше речь шла только о гражданском персонале и членах их семей. Военный эксперт Иван Зайцев считает, что сами по себе такие изменения не означают немедленного объявления новой мобилизации, однако показывают, к какому сценарию готовятся государственные структуры.
6: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как

0: вполне реальный и к нему заранее готовятся.
1: Получается довольно показательная картина. С одной стороны, Минобороны испытывает трудности с набором даже высокотехнологичное подразделение беспилотников. С другой, Росгвардия корректирует свои документы под условия мобилизации военного времени. И все это выглядит скорее как подготовка к затяжному конфликту, чем как признаки его скорого завершения. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
3: Управляющий Скопинской епархией епископ Петерим о том, что Холокост, Великая депрессия и фашизм – все это наказание Западу за то, что он сделал с Россией.
4: И не дай Бог этот сценарий осуществится. Поэтому сейчас еще есть время, Господь терпит. Вот этой нынешней войной нас вразумляет, чтобы опомнились мы. Если опомнимся, то все исправится. То все станет на свои места, и Россия, как такой величественный корабль, пойдет своим курсом. Но надо, чтобы войти в этот фарватер, фарватер православия. Потому что мы сбились с пути, мы в этих бушующем море, обуреваемы волнами. И нам сейчас нужно кричать и вопить: «Господи, помоги, спаси, мы тонем, а мы не понимаем, что мы тонем». Мы каждый живем своей какой-то маленькой жизнью и постараемся получить удовольствие от жизни. А люди, которые богатые, они как в 1916 году проигрывают целое состояние, прогуливают. Только и думают, как будем сохранить свои деньги где-то там, на Западе, думают, что там нет наказания Божия. Запад был тоже наказан. Запад был наказан и Первой, и Второй мировыми войнами, и фашизмом был наказан. И Америка была наказана Великой депрессией, тоже было наказание на этом Западе за то, что они сделали с Россией. И Холокост был, это тоже наказание за то, что сделали с Россией. Они этого не понимают и не поняли. И мы ничего не понимаем. До какой степени мы будем глупы и непонятливы. Пора уже прийти как-то в себя, опомниться и начать такую жизнь, какую хочет от нас Господь. То есть выполнять предназначение Божие.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В 40-х годах 20 века, во время масштабной вырубки непроходимых тропических лесов Коста-Рики, рабочие американской банановой компании наткнулись на потрясающее зрелище. Посреди диких джунглей лежали сотни загадочных каменных шаров самого разного диаметра, от нескольких сантиметров до 2,5 метров в обхвате. Многие из этих массивных сфер, весящих до 16 тонн, обладали настолько безупречной, идеальной геометрической формой и гладкой полировкой, что оказались творением современных высокоточных станков. Перед археологами стала сложнейшая загадка. Как древние индейские племена, не знавшие железных инструментов и продвинутых законов высшей математики, смогли создать такие вот шедевры, сохранив их геометрию на протяжении многих веков? Сторонники альтернативной истории и уфологи сразу же заявили, что каменные шары Коста-Рики — это древние навигационные маркеры для посадки космических кораблей пришельцев или уцелевшие глобусы звездного неба погибшей цивилизации Атлантида. Местные кладоискатели, ослепленные жаждой наживы, верили, что внутри сфер спрятаны несметные золотые сокровища древних вождей и безжалостно взрывали уникальные монолиты динамитом, пока правительство страны не взяло их под строгую охрану ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Выдающийся археолог Дори Стоун провела детальное исследование и доказала, что шары были изготовлены местными индейцами культуры Дикис в период между 500 и 1500 годами нашей эры. Мастера высекали их из местного прочного габбро и гранита с помощью метода термической обработки. Сначала камень сильно нагревали кострами, затем резко охлаждали ледяной водой, из-за чего верхние слои растрескивались и легко скалывались каменными топорами. Идеальная круглая форма достигалась долгой, монотонной шлифовкой с помощью мокрого песка и кожаных ремней, которая могла занимать у целых поколений резчиков долгие десятилетия. Сферы устанавливались перед домами вождей как символы высшей политической власти, богатства и астрономических знаний, указывая направление на точки восхода и заката солнца. Миф о лазерах пришельцев постепенно растаял, оставив нам лишь искреннее восхищение перед невероятным упорством, терпением и инженерным талантом древних мастеров, которые не имели современных технологий. Сегодня эти шары напоминают нам о том, что человеческий гений способен творить чудеса даже с помощью самых примитивных инструментов, если за этим стоит великая идея и сакральная цель. Мы продолжаем изучать культурный контекст народа Дикис, чтобы понять, какие еще тайны скрывают эти молчаливые стражи джунглей. История Коста-Рики — это не только природа, но и свидетельство того, что наши предки умели видеть гармонию там, где мы сегодня видим лишь загадочные препятствия. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 23 июля. Давайте посмотрим, что же нам напророчат руны в этот день. Итак, у нас выпала руна Феху. Ну, класс! Это время, знаете, финансовых возможностей, потому что руна Феху отвечает за материальное благосостояние. То есть она всегда символизирует награду, богатство, это может быть счастливая любовь, в принципе, удовлетворение и, может быть, сохранение достигнутого. Это напрямую сигнал к процветанию, то есть ваши желания могут стать реальностью, если не будете сидеть сложа руки, потому что феху — это руна исполнения, и здесь любые препятствия, будь то люди или обстоятельства, вам по зубам. То есть немного усердия, и все будет в ваших руках. Это время для настоящего кайфа, то есть деньги, работа, вещи, еда, секс, вот все, что нужно для полного счастья. Наслаждайтесь, но и не жадничайте. То есть делитесь, и мир вам улыбнется. Здесь главное не забывать о своей выгоде. В этот день это вполне оправдано. И можете нанести в этот день этот символ на запястье руки. Это будет 100% магнит для денег. То есть в работе может быть карьерный рост, повышение зарплаты и успех любого проекта. А в отношениях, выпавшая в личном раскладе, руна говорит о том, что лицо, на которое гадают, является человеком обеспеченным и не имеющих материальных проблем. Еще руна часто указывает на какие-то выгодные отношения. Правда, как правило, для какой-то одной из сторон. И иногда может обозначать брак по расчету, например. Иногда феху указывает, что отношения возобновляются. Например, если партнеры сейчас в разлуке, а иногда выпадает как знак совсем новых отношений. То есть все, что вам ближе откликается, то есть точно про вас. Может быть новая встреча, какое-то радостное событие, перспективные отношения, стабильные, взаимовыгодные отношения. То есть партнерам есть что дать друг другу, им хорошо, интересно вместе. Но в некоторых случаях может указывать на чувство собственничества, а это ревность. А по здоровью отвечает за кости и суставы. Это хорошее состояние здоровья, конечно же, скорейшее выздоровление, если у кого-то есть диагноз. В принципе, в раскладе о здоровье, например, пожилому человеку, наличие руны феху в финальной позиции скажет вам, что человек в принципе здоров. Даже если пожилой человек чем-то болен, то при выпадении этой руны можно говорить о стабилизации его состояния. Ну, по крайней мере, о том, что болезнь какое-то время прогрессировать не будет. И здесь совет от рун: определитесь, чего вы хотите от жизни. Вы должны твердо понимать свои собственные границы, и необходимо ставить перед собой очень серьезные цели, стараться постоянно приобретать новые умения и опыт, не терять веру в судьбу и внимательно относиться к ее знакам. Берегите себя, обязательно желаю вам с такой руной финансового благополучия, и пускай у вас все всегда получится.
2: Радиолента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Очевидец утренней атаки на склады Wildberries в Краснодаре, железнодорожник Иван поделился впечатлениями от увиденного.
7: Как мы все не о***ли в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Железнодорожники, гражданские, Wildberries, жалко людей. Хорошо выжили, остались без телефонов, паспортов, документов, железнодорожники давали им звонить домой, родным. Время 4.55. Вон, тлеет, догорает. Бомбили где-то в течение часа. Весь железнодорожный состав возвращается обратно на рабочие места. Где-то в 300 метрах от нас до сих пор горит. Наверное, очень долго будет гореть. Там прям огромная площадь.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: «Мама, я думал, что умру». Под Калининградом военный жестоко избил 10-летнего ребенка. Количество преступлений участников СВО стремительно увеличивается. Цифры кричат, но власти молчат. Калининградский бизнес стабильно идет ко дну. За полгода закрылись почти 900 компаний. Что будет с экономикой в регионе? Космические траты. За 1 километр нового тротуара мэрия Калининграда готова выложить 100 миллионов рублей. А для ремонта детской поликлиники с плесенью и грибком на стенах – деньги найдутся. Итак, дичайшая история произошла под Калининградом в октябре прошлого года, но стало известно о ней только сейчас. 10-летнего школьника жестоко избил и чуть не задушил военнослужащий. Мать мальчика в момент происшествия лежала в больнице с онкологическим заболеванием. Сын остался у бабушки с дедушкой. 5 октября 10-летнего Дениса шел к другу мимо местного магазина. У входа стоял мужчина в военной форме с бутылкой. Как потом рассказал школьник, незнакомец сказал: «Смотри, какой красивый котик». Ребенок ответил: «Да, красивый», и пошел дальше. Мужчина направился следом. За магазином, где нет камер, военный настиг Дениса и внезапно начал бить его кулаком в лицо. Потом стал душить, сделав локтевой захват головы, рассказывает мама пострадавшего ребенка Надежда.
9: Денис от боли и страха кричал: «Помогите!», но машины проезжали мимо. Люди не остановились. Когда сын перестал дышать и затих, нападавший разжал руки. Денис очнулся и побежал к другу, где ему помогли остановить кровь с носа. Рядом с этим мужчиной во время избиения сына была девушка. Она стояла в 2 шагах и даже не попыталась вмешаться. Сын рассказывал, что он мысленно прощался со мной и с жизнью, осознавая, что военный его намерен убить.
1: О случившемся маме сообщила продавщица магазина, возле которого все произошло. Надежда сразу сорвалась из больницы, отыскала своего окровавленного ребенка у его друга, вызвала скорую и полицию. Врачи диагностировали у школьника закрытый перелом костей носа. Его госпитализировали на 2 недели. Но после выписки у Дениса снова открылось сильное кровотечение носом и горлом. Мальчику пришлось 3 раза лежать и лечиться в больнице. По словам матери Дениса, сотрудники полиции приняли заявление, но не сразу вышли на след нападавшего. «Они явно медлили или не хотели искать того, кто чуть не убил моего сына», — вспоминает женщина. Спустя время выяснилось, что неизвестный в военной форме участник СВО. Он приехал в регион из другой области к знакомой в отпуск. Сейчас якобы мужчина в розыске, и дело передали военным следователям, говорит мама мальчика. Женщина сомневается, что виновника избиения сына найдут и накажут. Кстати, даже военные эксперты также подтверждают лояльность государства к участникам спецоперации, независимо от того, какие преступления и нарушения закона они совершают. Но между тем военнослужащих все же привлекают за содеянное. И, как констатируют юристы, число приговоров в отношении военных растет по мере возвращения с фронта ветеранов СВО.
10: Согласно данным Судебного департамента Верховного суда и независимых журналистов-расследователей, с 2022 года российские суды признали виновными в преступлениях как минимум 8 тысяч участников СВО. В реальности их может быть гораздо больше, поскольку зачастую суды скрывают дела против военных. Почти 1000 участников боевых действий оказались фигурантами дел о насильственных преступлениях. От их рук погибли в результате убийств, смертельных ДТП или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более 500 россиян. И еще почти столько же получили увечья, но выжили. Около 60% от всех зафиксированных насильственных преступлений совершают бывшие заключенные, помилованные ради участия в спецоперации. При этом многие из них ранее уже отбывали сроки за убийство. Остальные 40% преступлений приходятся на кадровых военных и мобилизованных. Помимо убийств и изнасилований, ветераны СВО чаще всего привлекаются к ответственности за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, преступления, связанные с наркотиками, кражи, а также за вождение в нетрезвом виде, повлекшие аварии.
1: В МВД признают, что возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом и амнистия тысяч бывших заключенных продолжит увеличивать уровень преступности в стране в ближайшие годы. Темные времена наступили и для российского бизнеса, который стабильно идет ко дну. Например, в Калининградской области наблюдается довольно тревожный тренд. По данным аналитиков Финэкспертиза, за полгода в регионе закрылись 897 компаний, а новых появилось лишь 580. Разрыв в 317 предприятий говорит сам за себя. В РИО бизнес-омбудсмена Олеся Белая связала волну закрытий с налоговой реформой. По ее словам, если в 2024 году смертность бизнеса в Калининградской области была на уровне 0,3%, то в 2025 она взлетела до 16%. Подтверждают это и сухие цифры статистики. Прибыль калининградских предприятий за год упала более чем на треть, следует из данных Калининградстата.
10: Сальдированная прибыль или суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий Калининградской области за январь-апрель 2026 года составила 167 миллиардов рублей. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение показала торговля. Прибыль отрасли сократилась сразу на 82%. В финансовой и страховой сфере снижение составило 37%, хотя именно этот сектор по-прежнему обеспечивает основную часть прибыли региональной экономики. Доходы обрабатывающих производств уменьшилось на 9%, сельского хозяйства – на 7%. Убыточными остаются добыча полезных ископаемых, здравоохранение и социальные услуги, а еще гостиничный бизнес и сфера общественного питания.
1: В целом по России ситуация тоже нерадужная. Новых компаний зарегистрировали минимальное количество с 2010 года. Причем тренд на снижение держится уже третий год. Налицо экономические последствия специальной военной операции, признают это и в федеральном центре. Но поскольку заканчивать СВО наверху не планируют, кризисные явления в жизни россиян, к сожалению, будут увеличиваться в масштабах. Тем более, когда по подсчетам экономистов из каждых 100 бюджетных рублей больше всего государство направляет на армию и силовиков. На социальные выплаты приходится 16 рублей, на обслуживание госдолга – 9, на ЖКХ – 5. Здравоохранение и образование получают лишь по 4 рубля. Поэтому на новые школы нет денег, в больницах не хватает врачей, а ремонт коммунальных сетей постоянно откладывают. Нет-нет, деньги не исчезли. Их попросту решили потратить на боевые действия. И по мере увеличения расходов на СВО, усиления санкций, сокращения социальной помощи, роста налогов и цен, под каток одинаково попадают как целые отрасли экономики, так и рядовые граждане. Безработица в стране будет усиливаться на фоне закрытия предприятий, не переживших давление государства в условиях войны, считает экономический обозреватель Игорь Липсиц.
11: Будет расти безработица, потому что будут увольнять людей. И, ну, как бы очень многие семьи попадут в социальную беду. Ну, вот война до них дошла. Они долго делали вид, что война к ним отношения не имеет. Это где-то там на территории Украины кто-то там резвится с оружием в руках, а к нам отношения не имеет. Мы мирные люди. Ну, мирные люди в военной воюющей стране не могут жить. Эти все люди, живущие в воюющей стране, все являются участниками войны. И к этому, видимо, россияне сейчас должны будут привыкать. Больно, тяжело, но им придется к этому привыкать.
1: При этом ухудшение показателей Калининградской области экономисты и сами предприниматели связывают с ростом налогов, падением спроса на фоне снижения доходов населения, дефицитом кадров и проблемами с логистикой. Например, калининградским строителям в этом году пришлось по 4 месяца ждать поставок кирпича из-за дефицита стройматериалов. Об этом заявила гендиректор компании «Балтийский экспоцентр» Евгения Облицева. По ее словам, строительная отрасль региона продолжает испытывать последствия логистических сложностей и нехватки кадров. Среди проблем она также назвала дефицит стройматериалов. И следующая история как раз о строительстве.
10: В Калининграде за 1 километр нового тротуара по улице Карла Маркса на участке между Красной и проспектом Мира городские власти готовы выложить 100 миллионов рублей. Мэрия срочно ищет подрядчика на данный объект. На исполнение контракта дается почти 5 месяцев. На вопрос «почему так дорого?» власти отвечают, не раздумывая, мол, район исторический. К тому же на тротуаре будет 8 типов покрытий, асфальтовая велодорожка и новые остановочные павильоны в придачу. Словом, все по высшему разряду. Заметим, что осенью прошлого года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на Карла Маркса, на другом участке, от Леонова до улицы Красной. И тогда работы выполнили за сумму в 3 раза меньше – 32 миллиона рублей.
1: Кстати, раньше за 100 миллионов рублей строили километр двухполосных дорог. Но то было раньше. Времена-то меняются, расходы растут, а деньги налогоплательщиков нужно тратить с пользой. А вот для кого польза – это уже второй вопрос. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: 100 тысяч рублей за один единственный метр тротуара на улице Карла Маркса. Нет, вы не ослышались. Я не ошибся в нулях и не перепутал улицы. Мэрия Калининграда официально объявила тендер почти на 100 миллионов рублей. А если точно, на 99,2 миллиона. Знаете, на что именно пойдут такие деньги? На 1 километр обычного тротуара. На участок от улицы Красной до проспекта Мира. Почти 100 лямов за 1 километр пешеходной дорожки. Она что там, золотая? А теперь давайте мы с вами на минуту остановимся, отключим их красивые пресс-релизы и включим обычную бытовую арифметику. Посчитаем эти цифры на пальцах, как мы всегда это делаем. 1 километр – это ровно 1000 метров. 99 миллионов рублей делим на 1000 метров. Посчитайте. Получается, что 1 метр пешеходной дорожки стоит как месячная зарплата обычного калининградца. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Один шаг взрослого человека по этой плитке – это шаг длиной в метр. И вот этот один ваш шаг стоит ровно 100 тысяч рублей из городского бюджета. Раньше в области за 100 миллионов строили целый километр полноценной автомобильной трассы с нуля. С двухслойным асфальтом, глубокой подушкой из гравия, ливневками, разметкой и освещением. А теперь за эти же самые деньги нам просто укладывают пешеходную дорожку на одной улице. Но мэрия, конечно же, заранее подготовилась на случай неудобных вопросов. Так что, если вы вдруг спросите, а какого, извините, рожна такая дорогая плитка, вам моментально и с умным видом скажут, что это исторический район, и что там будет аж 8 видов эксклюзивного покрытия. Гранитные бордюры, особые остановки. А зачем? Стесняюсь спросить. Зачем городу тротуар по цене космического корабля, когда у нас социалка трещит по швам? А теперь давайте о том, о чем чиновники никогда не расскажут на своих брифингах. Как именно на этой плитке пилят бюджет? Давайте разберем всю эту чиновничью математику на элементарные составляющие. Схема номер 1. Эксклюзивный дизайн и материалы. Когда ты ремонтируешь больницу, там все цены стандартные. Штукатурка стоит 1000 рублей за мешок, краска 500, линолеум 800 за метр. Подрядчик не может нарисовать в смете мешок штукатурки за 50 тысяч. Его сразу за шкирку возьмет прокуратура и контрольно-счетная палата. Все строго по ГОСТам. А вот когда ты заявляешь 8 видов эксклюзивного покрытия в историческом районе, у тебя развязаны руки. Ты прописываешь в тендере какую-нибудь особую гранитную крошку с авторским обжигом или плитку из специального состава с высокой устойчивостью к балтийскому климату. На бумаге в смете она стоит как настоящий слиток золота. По факту заказывается на ближайшем заводе или карьере через свою же фирму-прокладку с наценкой в 300 или 400%. Все абсолютно шито-крыто. Это же исторический эксклюзив. Попробуй докажи, что она должна стоить дешевле. Схема номер 2. Пригретый подрядчик. В условия государственного тендера закладываются такие специфические, узкие требования по технике, срокам и этой самой эксклюзивной плитке, что пройти аукцион физически может только одна конкретная компания. заранее своя, пригретая. Никакой реальной конкуренции на торгах нет. Стоимость контракта завышается еще на старте на десятки миллионов. А разница потом тихо и спокойно делится в кабинетах через договоры субподряда. И, наконец, схема номер три. Самая сладкая и долгограющая. Это вечный финансовый конвейер. Ремонт поликлиники или школы ты делаешь один раз на 10-15 лет. Сделал хорошо – и все. Денег на этом объекте больше не попросишь. Тему закрыли. А плитка на улице – это же просто мечта любого чиновника. Уложили плитку за 100 миллионов. Прошел год – балтийский дождь, сырость, зимние заморозки, уборочные